них не было. Отец в поле трудится, сено косиша, а матери у них не было. Отец в поле трудится, сено косит, брат сено возит.

Нечего буржуинов бояться, некому в пояс кланяться. Живи да трудись, хорошая жизнь. Вот однажды, дело к вечеру, вышел мальчишки-бальчиш на крыльцо. Смотрит он, небо ясное, ветер теплый, солнце к ночи за черные горы садится. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится мальчишу, будто то ли что-то гремит, то ли что-то стучит. Чудится мальчишу, будто пахнет ветер не цветами садов, не медом с лугов, а пахнет ветер то ли дымом с пожаров, то ли порохом с разрывов. Сказал он отцу, а отец усталый пришел. «Что ты, — говорит он мальчишу, — это дальние грозы гремят за черными горами. Это пастухи дымят кострами за синей рекой. Стада пасут да ужин варят. Иди, мальчиш, и спи спокойно». Ушел мальчиш, лег спать. Да не спится ему, но никак не засыпается. Вдруг слышит, на улице топот, у окон стук. Глянул мальчишки-бальчиш и видит, стоит у окна всадник. «Эй, вставайте!» — кричит. «Пришла беда, откуда не ждали! Напал на нас из-за черных гор проклятый буржуин! Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды! Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далекую нашу армию!» Так сказал он эти тревожные слова и умчался прочь. А отец мальчиша подошел к стене, снял винтовку, закинул сумку и надел патронтаж. «Что же, — говорит он старшему сыну, — я рожь густо сеял, видно, убирать тебе много придется. Что же, — говорит он мальчишу, — я жизнь круто прожил, и пожить за меня спокойно, видать, тебе, мальчиш, придется». Так сказал он, крепко поцеловал мальчиша и ушел. А много ему расцеловываться некогда было, потому что теперь уже совсем и видно, и слышно было, как гудят за лугами взрывы, да горят за горами зори от зарева дымных пожаров. День проходит, два проходит. Выйдет мальчиш на крыльцо. Нет, не видать еще нашей армии. Залезет мальчиш на крышу. Весь день с крыши не слезает. Нет, не видать. Лег он к ночи спать. Вдруг слышит на улице топот. У окошка стук. Выглянул мальчиш. Стоит у окна тот же всадник. Только конь худой да усталый. Только сабля погнутая, темная. Только папаха простреленная и голова повязанная. «Эй, вставайте!» — крикнул всадник. «Было полбеды, а теперь кругом беда. Много буржуинов, да мало наших. В поле пули тучами, по отрядам снаряды тысячами. Эй, вставайте! Давайте подмогу!» Встал тогда старший брат, сказал мальчишу: «Прощай, мальчиш, остаешься ты один. Щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, голова на плечах. Живи, как сумеешь, а меня не дожидайся». День проходит, два проходит. Сидит мальчиш у трубы на крыльце. И видит мальчиш, что скачет издалека незнакомый всадник.

0: Доскакал всадник до мальчиша, спрыгнул с коня и говорит: «Дай мне, хороший мальчиш, воды напиться! Я 3 дня не пил, 3 ночи не спал, 3 коня загнал! Узнала наша армия про нашу беду, затрубили трубачи во все трубы сигнальные, забили барабанщики во все громкие барабаны, развернули знаменосцы все боевые знамена, мчится и скачет на помощь вся наша армия! Только бы нам, мальчиш, до завтрашней ночи продержаться!» Слез мальчиш с крыши, принес напиться. Напился гонец и поскакал дальше. Вот приходит вечер, и лег мальчиш спать. «Да не спится мальчишу! Какой тут сон!» Вдруг он слышит на улице шаги, у окошка шорох. Глянул мальчиш и видит. Стоит у окна все тот же человек. Тот, да не тот. И коня нет, пропал конь. И сабли нет, сломалась сабля. И папахи нет, слетела папаха. Да и сам стоит, шатается. «Эй, вставайте!» — закричал он в последний раз. «И снаряды есть, да стрелки побиты! И винтовки есть, да бойцов мало! И помощь близка, да сил уж нету! Эй, вставайте, кто еще остался! Только б нам ночь простоять, да день продержаться!» Глянул мальчишки-мальчиш на улицу. Пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота. Некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли. Никого не осталось. Только видит мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во 100 лет. Хотел дед винтовку поднять. Да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить. Да такой он слабый, что и не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову, да и заплакал горькими слезами. Больно тогда мальчишу стало. Выскочил тогда мальчишки-мальчиш на улицу и громко-громко крикнул:
1: «Эй, живы, мальчиши! Мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть, да в скакалки скакать? Отцы ушли, братья ушли. Или нам, малышам, сидеть дожидаться, чтобы буржуины пришли да забрали нас в свое проклятое буржуинство?»
0: Как услышали такие слова мальчиши, малыши, как заорут они на все голоса. Кто в дверь выбегает, кто в окно вылезает, кто через плетень скачет. Все хотят идти на подмогу. Лишь один мальчиш-плохиш захотел идти в буржуинство. Но такой был хитрый тот плохиш, что никому ничего не сказал, а подтянул штаны и помчался вместе со всеми, как будто бы на подмогу. Бьются мальчиши от темной ночи до светлой зари. Лишь один плохиш не бьется, а все ходит да высматривает, как бы это буржуинам помочь. И видит плохиш, что лежит за горкой громада ящиков, а спрятаны в тех ящиках черные бомбы, белые снаряды да желтые патроны. «Эге», — подумал плохиш, — «вот это мне и нужно». А в это время спрашивает главный буржуин у своих буржуинов:
1: «Ну что, буржуины, добились вы победы?» «Нет, главный буржуин», — отвечают буржуины, — «мы отцов и братьев разбили, и совсем была наша победа, да примчался к ним на подмогу мальчишки-мальчиш, и никак мы с ним все еще не справимся». Очень удивился и рассердился тогда главный буржуин, и закричал он громким голосом: «Ах вы, негодные трусищи-буржуищи! Как-то вы не можете разбить такого маловатого. Скачите скорее, не возвращайтесь назад без победы.
0: Вот и сидят буржуины и думают, что же это такое им сделать? Вдруг видит, вылезает из кустов мальчиш-плохиш и прямо к ним идет.
1: «Радуйтесь!» — кричит он им. «Это все я, плохиш, сделал. Я дров нарубил, сено натащил и зажег я все ящики с черными бомбами, с белыми снарядами да с желтыми патронами. То-то сейчас грохнет».
0: Обрадовались тогда буржуины. Записали поскорее мальчиша-плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзинку печенья. Сидит плохиш, жрет да радуется. Вдруг как взорвались зажженные ящики. И так грохнуло, будто бы тысячи громов в одном месте ударили. И тысячи молний из одной тучи сверкнули.
1: «Измена!» — крикнул мальчишки-мальчиш. «Измена!» — крикнули все его верные мальчиши.
0: Но тут из-за дыма и огня налетела буржуинская сила и схватила и скрутила она мальчиша-кибальчиша. Заковали мальчиша в тяжелые цепи, посадили мальчиша в каменную башню и помчались спрашивать, что же с пленным мальчишем прикажет теперь главный буржуин делать. Долго думал главный буржуин, а потом придумал и сказал:
1: «Мы погубим этого мальчиша, но пусть он сначала расскажет нам всю их военную тайну. Вы идите, буржуины, и спросите у него, отчего мальчиш бились с вашей армией 40 царей да 40 королей? Бились-бились, да только сами разбились. Отчего мальчиш и все тюрьмы полны, и все каторги забиты, и все жандармы на углах, и все войска на ногах? А нет нам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь. Отчего мальчиш, проклятый кибальчиш, и в моем высоком буржуинстве, и в другом равнинном королевстве, и в третьем снежном царстве, и в четвертом знойном государстве, в тот же день, в раннюю весну, и в тот же день, в позднюю осень, на разных языках, но те же песни поют, в разных руках, но те же знамена несут, те же речи говорят, тоже думают и тоже делают. Вы спросите, буржуины, нет ли, мальчиш, у вашей армии военного секрета? И пусть он расскажет секрет, нет ли у ваших бойцов чужой помощи? И пусть он расскажет, откуда помощь. Нет ли, мальчиш, тайного хода из вашей страны во все другие страны, по которому как у вас кликнут, так у нас и откликаются? Как у вас запоют, так у нас и подхватывают. Что у вас скажут, над тем у нас и задумаются». Ушли буржуины, да скоро назад вернулись. «Нет, главный буржуин не открыл нам мальчишки-мальчиш военной тайны. Рассмеялся он нам в лицо». «Есть, — говорит он, — и могучий секрет у крепкой нашей армии. И когда б вы не напали, не будет вам победы. Есть, — говорит, — и неисчислимая помощь. И сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, все равно не перекидаете. И не будет вам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь. Есть, — говорит, — и глубокие тайные ходы. Но сколько бы вы ни искали, все равно не найдете. А и нашли бы, так не завалите, не заложите, не засыплете. А больше я вам, буржуинам, ничего не скажу. А самим вам, проклятым, и вовек не догадаться».
0: Нахмурился тогда главный буржуин и говорит:
1: «Сделайте же, буржуины, этому скрытному мальчишу-кибальчишу самую страшную муку, какая только есть на свете, и выпытайте у него военную тайну. потому что не будет нам ни житья, ни покоя без этой важной тайны.
0: Ушли буржуины, а вернулись теперь уже не скоро. Идут и головами покачивают.
1: «Нет, — говорят они, — начальник ты наш главный буржуин. Бледный стоял он мальчиш, но гордый, и не сказал он нам военной тайны, потому что такое уж у него твердое слово. А уж когда мы уходили, опустился он на пол, приложил ухо к тяжелому камню холодного пола. И ты поверишь ли, о главный буржуин? Улыбнулся. Да так, что вздрогнули мы, буржуины, и страшно нам стало, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминучая погибель? Что это за страна?» — воскликнул тогда удивленный главный буржуин. «Что же это такая за непонятная страна, в которой даже малыши знают военную тайну и так крепко держат свое твердое слово? Торопитесь же, буржуины, и погубите этого гордого мальчиша! Заряжайте вы пушки, вынимайте сабли, раскрывайте наши буржуинские знамена! Потому что слышу я, как трубят тревогу наши сигнальщики и машут флагами наши махальщики! Видно, будет у нас сейчас не легкий бой, а тяжелая битва!»
0: И погиб мальчишки-мальчиш. Но видели ли вы, ребята, бурю? Вот так же, как громы, загремели и боевые орудия. Так же, как молнии, засверкали огненные взрывы. Так же, как ветры, ворвались конные отряды. И так же, как тучи, понеслись наши боевые знамена. Это наступала наша армия. А видели ли вы проливные грозы в сухое и знойное лето? Вот так же, как ручьи, сбегая с пыльных гор, сливались в бурливые пенистые потоки, так же при первом грохоте войны забурлили в горном буржуинстве восстания и откликнулись тысячи гневных голосов из равнинного королевства, из снежного царства и из знойного государства. И в страхе бежал разбитый главный буржуин, громко проклиная эту страну с ее удивительным народом, с ее непобедимой армией и с ее неразгаданной военной тайной. А мальчиша-кибальчиша схоронили на зеленом бугре у синей реки и поставили над его могилой большой курган. Плывут пароходы, привет мальчишу! Пролетают летчики, привет мальчишу! Пробегают паровозы, привет мальчишу! А идут пионеры, салют мальчишу!

0: одуванчик. Когда Мишутка был маленьким, мама рассказывала ему разные чудесные истории, а одна запомнилась ему больше всего. Это. Мишутка навострил ушки, вспоминая мамин рассказ. Есть на свете яркий желтый цветок. Он полезный и вкусный. «А ты знаешь, мой малыш, что этот цветок умеет летать?» — спросила мама-медведица.
1: «Как?» — удивленно спросил Мишутку. «Летать?»
0: «Да», — продолжала мама, — «потому что он любит солнышко и мечтает быть немного ближе к нему, как и все мы».
2: «Да, на солнышке тепло», —
0: зажмурившись, пробормотал Мишутку. «Так вот», — продолжала мама. Тот цветок думал, что солнце восходит далеко-далеко, на самом краю земли, и мечтал расти именно там.
1: «Мама, неужели у него это получилось?»
0: — спросил Мишутку. «Сынок, если есть мечта и огромное желание, то все обязательно случается», — сказала мама. «С каждым годом этот цветок растет все ближе и ближе к месту, откуда появляется солнце».
1: «Но как?»
0: – удивленно спросил Мишутку. «Все очень просто. Когда он созревает, то становится нежным и легким, как твой пушок. Он становится белым одуванчиком. А когда начинает дуть ветерок, то одуванчик просит ветер нести его маленькие пушистые зонтики к солнцу. Вот так, мой малыш, этот цветок летит к своей мечте». Он летит, пока дует ветер, а когда садится на землю, то снова прорастает. Так на следующий год он появляется там, где еще не рос. Посмотри вокруг, малыш, и ты заметишь, что желтые дорожки этого цветка повсюду.
1: «Вот это да!» –
0: удивился Мишутку. И в тот же миг он решил, что будет помогать этому хрупкому цветку. Но как? Подумайте вы, а вот как. Каждый раз, когда одуванчик созревает, Мишутка осторожно срывает его, потом встает на задние лапы и ждет. Ждет, когда подует ветер, чтобы одуванчик полетел к своей мечте. –

Прошло много, много лет. Мишутка стал огромным и сильным медведем. И каждый раз, поднимая одуванчик над головой, он думает, добрался ли этот цветок до того самого места, где живет солнце, до края земли.

0: Радио Гамаюн. Белый свет.
1: Павел Петрович Бажов. Малахитовая шкатулка. Уральские сказы. Синюшкин колодец. Жил в нашем заводе парень Илья. Вовсе бобылем остался, всю родню схоронил. И от всех ему наследство досталось. От отца руки до плечи, от матери зубы до речи, от деда Игната кайла до лопата, от бабки Лукерьи особый поминок. Об этом и разговор сперва. Она, видишь, эта бабка хитрая была. По улицам перья собирала, подушку внучку готовила, да не успела. Как пришло время умирать, позвала бабка Лукерья внука и говорит: «Гляди-ка, друг Ильюшенька, сколь твоя бабка пера накопила, чуть не полное решето, да и перышки какие, одно к одному, мелконькие да пестренькие, глядеть любо, прими в поминок, пригодится. Как женишься, да принесет жена подушку, тебе и не зазорно будет, не в диковинку де мне, свои перышки есть, еще от бабки остались. Только ты за этим не гонись, за подушкой-то, принесет ладно, не принесет не тужи, ходи веселенько, работай крутенько, и на соломке не худо поспишь, сладкий сон увидишь. Как худых думок в голове держать не станешь, так и все у тебя ладно пойдет, гладко покатится, и белый день взвеселит, и темноноченько приголубит, и красное солнышко обрадует. Ну, а худые думки заведешь, тут хоть в пень головой, все немило станет». «Про какие, — спрашивает Илья, — ты, бабушка, худые думки сказываешь?» А это, отвечает, про деньги, да про богатство. Хуже их нету. Человеку от таких думок одно расстройство, да маята напрасная. Чисто да по совести и пера на подушку не наскрести, не то что богатство получить.
2: Как же тогда, спрашивает Илья, про земельное богатство понимать? Не уж ни за что это считаешь, бывает ведь?
1: Бывать-то бывает, только ненадежно дело. Комочками приходит, пылью уходит, на человека тоску наводит. Про это и не думай, себя не беспокой. Из земельного богатства, сказывают, одно чисто да крепко. Это когда бабка Синюшка красной девкой обернется, да сама своими рученьками человеку подаст. А дает Синюшка богатство гораздому да удалому, да простой душе больше никому. Вот ты попомни, друг Ильюшенька, этот мой последний наказ.
2: Поклонился тут Илья бабке. Спасибо тебе, бабка Лукерья, за перья, а пусть того за наставление, век его не забуду.
1: В скорости умерла бабка. Остался Илюха один-одинешенек, сам большой, сам маленький. Тут, конечно, похоронные старушонки набежали покойницу обмыть, обрядить, на погост проводить. Они, эти старушонки, тоже не от сладкого житья по покойникам бегают. Одно выпрашивают, другое выглядывают. Живо все бабкино обзаведение по рукам расхватали. Воротился Илья с могильника, а в избе у него голым-голехонько. Только то и есть, что сам сейчас на спицу повесил зипун да шапка. Кто-то и бабкиным пером покорыстывался, начисто выгреб из решета. Только три перышка в решетке зацепились. Одно беленькое, одно черненькое, одно рыженькое. Пожалел Илья, что не уберег бабкин поминок. Надо, думает, хоть эти перышки к месту прибрать, а то нехорошо как-то. Бабка от всей души старалась, а мне будто и дела нет. Подобрал с полу какую-то синюю ниточку, перевязал эти перышки натуго, да и пристроил себе на шапку. Тут, думает, самое место,
2: как надевать, либо снимать шапку, так и вспомнишь бабкин наказ. А он, видать, для жизни полезный, всегда его в памяти держать надо.
1: Надел потом шапку да зипун и пошел на прииск. Избушку свою и запирать не стал, потому в ней ничем ничего, одно пустое решето, да и то с дороги никто не подберет. Илья возрастной парень был, давно в женихах считался, на прииске-то он годов 6 либо 7 робил. Тогда ведь при крепости-то с малолетства людей на работу загоняли. Да женить бы иной, глядишь, больше 10 годов ж на барина отхлещет. И этот Илья, прямо сказать, вырос на прииске. Места тут он знал вдоль и поперек. Дорога на прииск не близкая, на гремехе, сказывают, тогда добывали чуть не у белого камня. Вот Илюха и придумал.
2: Пойду-ка я через Зюзельское болотце. Видишь, жарынь какая стоит, подсохло поди оно. Пустит перебраться. Глядишь, и выгнаю версты 3, а то и все 4.
1: Сказано, сделано. Пошел Илья лесом напрямую, как по осеням с прииской на прииск бегали. Сперва ходко шел, потом намаялся, и с пути сбился. По кочкам-то ведь не по прямой дороге. Тебе надо туда, а кочки ведут вовсе не в ту сторону. Скакал, скакал, да поту наскакался, ну, выбрался в какой-то ложок. Посредине места пониже, тут трава растет, горчик да метлика, а с боков с горочки, а на них сосна жаровая, вовсе, значит, сухое место пошло. Одно плохо, не знает Илья, куда дальше идти. Сколько раз по этим местам бывал, а такого ложочка не видывал.
2: Вот Илья и пошел с серединой, меж взгорочков-то. Шел, шел, видит, на полянке окошко круглое, а в нем вода, как в ключе, только дна не видно. Вода будто чистая, только сверху синенькой тенеткой подернулась, и посредине паучок сидит, тоже синий. Илюха обрадовался воде, отпахнул рукой тенетку и хотел напиться. Тут у него голову и обнесло, чуть в воду не сунулся и сразу спать захотел. Вишь, думает, как притомило меня болото, отдохнуть, видно, надо часок. Хотел на ноги подняться, а не может. Отполз все-таки, сажени 2 ко взгорочку, шапку под голову, да и растянулся. Глядит, а из того водяного окошка старушонка вышла, ростом не больше 3/4. Платьишко на ней синее, платок на голове синий, и сама вся синехонька, да такая тощая, что-то подует ветерок и разнесет старушонку. Однако глаза у ней молодые, синие, да такие большие, будто им тут вовсе не место. Уставилась старушонка на парня и руки к нему протянула. А руки все растут, да растут, того и гляди, до головы парню дотянутся. Руки ровно жиденькие, как туман синий, силы в них не видно, и когтей нет, а страшно. Хотел Илья подальше отползти, да силы вовсе не стало. Дай, думает, отвернусь, все не так страшно. Отвернулся, да носом-то как раз в перышки и ткнулся. Тут на Илью почехота нашла. Чихал, чихал, кровь носом пошла, а все конца краю нет. Только чует, голове-то много легче стало. Подхватил тут Илья шапку и на ноги поднялся. Видит, стоит старушонка на том же месте, от злости трясется. Руки у нее до ног Илье дотянулись, а выше-то от земли поднять их не может. Смекнул Илья, что у старухи оплошка вышла, сила не берет. Прочихался, высморкался, да и говорит со смешкой: «Что, взяла старая? Не по тебе, видно, кусок!» Плюнул ей на руки-то, да и пошел дальше. Старушонка тут и заговорила:
1: Да звонко так, вовсе по-молодому. Погоди, не радуйся, другой раз придешь, головы не унесешь.
2: А я и не приду, отвечает Илья.
1: Ага, испугался, испугался, зарадовалась Трушонка.
2: Илюхе-то за обиду показался. Остановился он, да и говорит, коли на то пошло, так нарочно приду, воды из твоего колодца вычерпнуть.
1: Старушонка засмеялась и давай подзадоривать парня. Хвастун ты, хвастун! Говорил бы спасибо своей бабке Лукерье, что ноги унес, а он еще похваляется. Да не родился еще такой человек, чтобы из здешнего колодца воду добыть.
2: А вот поглядим, родился ли, не родился, отвечает Илья.
1: Старушонка, знай свое, твердит. Пустомеля ты, пустомеля. Тебе ли воду добыть, коли подойти боишься? Пустые твои слова. Разве других людей приведешь посмелее себя?
2: Этого, кричит Илья, от меня не дождешься, чтоб я стал других людей тебе подводить. Слыхал, поди-ка, какая ты вредная и чем людей обманываешь?
1: Старушонка одно заладила. «Не придешь, не придешь! Где тебе такому-то?» Тогда Илья и говорит.
2: «Ладно, не то. Как в воскресный день ветер хороший случится, так и жди в гости». «Ветер тебе на что?» — спрашивает Старушонка. «Там видно будет», — отвечает Илья. «Ты только плевок с руки смой, не забудь, смотри».
1: «Тебе, — кричит старушонка, — не все равно, какой рукой на дно тебя потяну. Хоть ты, вижу, и гораздый, а все едино мой будешь. На ветер да бабкины перья не надейся, не помогут».
2: Ну, поругались так-то. Пошел Илья дальше, сам дорогу примечает и про себя думает. «Вот она какая бабка-синюшка, ровно еле живая». А глаза девичьи, погибельные, и голос, как у молоденькой, так и звенит. Поглядел бы, как она красной девкой оборачивается.
1: Про синюшку Илья много слыхал. На прииске не раз об этом говаривали.
2: Вот, дескать, по глухим болотным местам, а то и по старым шахтам, набегали люди на синюшку. Где она сидит, тут и богатств положено. Сживи синюшку с места, и откроется полный колодец золота до дорогих каменьев. Тогда и греби, сколь рука взяла. Многие будут ходили искать, да либо ни с чем воротились, либо с концом загинули.
1: К вечеру выбрался Илюха на прииск. Смотритель приисковский напустился, конечно, Илюх. Что долго?
2: Илья объяснил. Так и так бабку Лукерью хоронил.
1: Смотрителю маленько стыдно стало, а все нашел придирку.
2: «Что это тебе за перья на шапке? С какой радостью нацепил?» «Это, — отвечает Илья, — бабкино наследство. Для памяти его тут пристроил».
1: Смотритель, да и другие, кто близко случился, давай смеяться над таким наследством. А Илья и говорит.
2: «Да, может, я эти перья на весь господский прииск не променяю. Потому не простые они, а наговоренные. Белые вот на веселый день, черные на спокойную ночь, а рыженькая на красное солнышко».
1: Шутит, конечно. Только тут парень был, Кузька Двоерылко. Он Илюхе-то ровесником приходился, в одном месяце именинниками были, а по всем статьям на Илюху не походил. Он, этот Двоерылко, вовсе со справного двора. По-доброму такому парню и мимо прииска ходить не надо. Полегче бы работа дома нашлась. Ну, Кузька давно около золота околачивался. Своё смышлял, не попадет ли штучка хорошая, а унести ее сумею. И верно, насчет того, чтоб чужое в свой карман прибрать, Двоерылко мастак был. Чуть кто не доглядел... Двоерылку ж унес, и найти не могут. Одним словом, варина. По этому ремеслу у него и заметка была. Его лишь один старатель лопаткой черканул. Скользом пришлось. А все ж зарубка на память осталась. Нос до губы пополам развалила. По этой приметке Кузьку и величали Двоерылком. Этот Кузька крепко завидовал Илюхе. Тот, видишь, Парень ядреный, да могутный, крутой да веселый, работа у него и шла податно. Кончил работу, поел да песню запел, а то и в пляс пошел. На артелке ведь и это бывает. Против такого парня где ж равняться? Двоерылому, коли у него ни силы, ни охоты, да и на уме вовсе другое. Только Кузька по-своему об этом понимал. Не иначе знает Ильюшка какую-то словинку. То он удачливый, и по работе ему устатка нет. Как про перышки-то? Илья сказал, Кузька и смекнул про себя. Вот она, Илюшкина словинка. Ну, известно, в ту же ночь и украл эти перышки. На другой день хватился Илья. Где перышки? Думает, обронил. Давай искать по прискут. Над Ильей подсмеиваться стали. Ты в уме ли, парень? Столько ног тут топчется, а ты какие-то махонькие перышки ищешь. В пыль поди их стоптали. Да и на что они тебе? Как отвечает, на что? Коли ты бабкина памятка. Памятку, говорят, надо в крепком месте либо в голове держать, а не на шапке таскать. Илья и думает, правду говорят, и перестал те перышки искать. Того ему и на мысли не пало, что они худыми руками взяты. У Кузьки своя забота. За Илюхой доглядывать, как у него теперь дело пойдет без бабкиных перышек. Вот и узрил, что Илья ковш старательский взял, да к лесу пошел. Двоерылка за Ильей, думает, не смывку ли где наладил. Ну, никакой смывки не оказалось. А стал Илья тот ковш на жердинку насаживать. Сажени четыре жердинка. Вовсе для смывки несподручно. К чему бы это? Еще пуще Кузька насторожился. Дело-то к осени пошло. Крепко подувать стало. В субботу, как рабочих с прииска домой отпускали, Илья тоже домой запросился. Смотритель сперва обкочевряжился. Ты, дескать, недавно ходил. Да и незачем тебе, семейства нет, а хозяйство свое, перышки-то, на прииске потерял, но отпустил. А Кузька разве такой случай пропустит? Он с позаранку к тому месту пробрался, где ковш на жердинке припрятан был. Долго Кузьке ждать-то пришлось, да ведь воровская сноровка известна, не нами скал. Долго Кузьке ждать-то пришлось. Да ведь воровская сноровка известна, не нами сказано. Вор собак.

0: И рылка за ним крадется, да радуется. Вот они, перышки-то, к богатству узнать-то дорожку кажут. Долгонько пришлось Илье по приметам-то пробираться. А ветер все тише да тише. Как на ложок выйти, так вовсе тихо стало. Ни одна веточка не пошевельнется. Глядит Илья, старушонка у колодца стоит, дожидается и звонко так кричит. «Вояка пришел, бабкины перья потерял и на ветре прогадал. Что теперь делать-то станешь? Беги-ка домой, да ветра жди, может, и дождешься?» Сама в сторонке стоит, к Илье рук не тянет, а над колодцем туман, как шапка синяя, густым густехонько. Илья разбежался, да со взгорочка ковшом-то на жердине прям в ту синюю шапку и сунул, да еще кричит. «Ну-ка ты, убогая, поберегись, не зашибить бы ненароком!» Зачерпнул из колодца и чует, тяжело, еле выволок. Старушонка смеется, молодые зубы кажет. «Погляжу я, погляжу, как ты ковш до себя дотянешь, много ли моей водицы испить доведется?» Задорит, значит, парня. Илья видит, верно, тяжело, вовсе озлился. «Пей!» — кричит сама. Усилился, поднял маленько ковшик, да и норовит опрокинуть на старушонку. Та-то двинулась, Илья за ней, она дальше, тут жердинкой переломилась, и вода разлилась. Старушонка опять смеется. «Ты бы ковшик-то на бревно насадил, надежнее бы!» Илья в ответ грозится. «Погоди, убогая, искупаю еще!» Тут старушонка и говорит. «Ну, ладно, побаловали, хватит. Вижу, что ты, парень, гораздо да удалый. Приходи в месячную ночь, когда вздумаешь, всяких богатств тебе покажу. Бери, сколько унесешь. Если меня сверху не случится, скажись, без ковша пришел, и все тебе будет».
1: «Мне, — отвечает Илья, — и на то охота поглядеть, как ты красной девкой оборачиваешься.
0: По делу видно будет». Усмехнулась старушонка, опять молодые зубы показала.
1: Двоерылка все это до капельки видел и до слова слышал. «Надо, — думает, — поскорее на прииск бежать, да кошели наготовлять, как бы только Илюшка меня не опередил». Убежал двоерылка, а Илья взгорочком к дому пошел. Перебрался по кочкам через болотце, домой пришел, а там одна новость. Бабкиного решета не стало. Подивился Илья, кому такое понадобилось. Сходил к своим заводским дружкам, поговорил с тем, с другим и обратно на прииск пошел, только не через болото, а дорогой, как все ходили. Прошло так дней пяток, а случай тот у Илюхи из головы не выходит. На работе, помнится, и сну мешать стал. Нет-нет, и увидит он те синие глаза, а то и голос звонкий услышит. «Приходи в месячную ночь, когда вздумаешь». Вот Илюха и порешил. «Схожу, погляжу, хоть какое богатство бывает. Может, и сама она мне красной девкой покажется».
0: В ту пору как раз молодой месяц народился, ночи посветлее стали. Вдруг на прииске разговор:
1: «Двоерылка потерялся. Сбегали на завод?
0: Нету.
1: Смотритель велел по лесу искать, тоже не оказалось. И то сказать, искали, не надсажались. Всяк про себя думал, от того убытку нет, коли вор потерялся». На том и кончилось.
0: Как месяц на полный кружок обозначился, Илюха и пошел. Добрался до места, глядит, никого нет.
1: Илья все же со взгорочка не спустился и тихонько молвил. «Без ковша пришел».
0: Только сказал. Сейчас старушонка объявилась и ласково говорит. «Милости просим, гостенек дорогой. Давно поджидаю. Подходи. да бери, сколько унесешь.

0: сама руками-то как крышку над колодцем подняла, а там открылось богатство всякого, доверху набито. Илье любопытно на такое богатство поглядеть, а со взгорочки не спускается. Старушонка поторапливать стала. «Ну, чего стоишь? Бери, — говорю, — сколько в кошель уйдет».
1: «Кошеля-то, — отвечает, — у меня нету. Да и от бабки Лукерии я другое слыхал. Будто только то богатство чисто да крепко, какое ты сама человеку подашь».
0: «Вишь ты, привередник какой! Ему еще подноси, ну, будь по-твоему». Как сказала эта старушонка, так из колодца синий столб выметнула, и выходит из этого столба девица-красавица, как царица снаряжена, а ростом до половины доброй сосны. В руках у этой девицы золотой поднос, а на нем груда всякого богатства, песок золотой, каменья дорогие, самородки чуть не по ковриге. Подходит эта девица к Илюхе и с поклоном подает ему поднос. «Прими-ка, молодец!» Илья на прииске вырос. В золотовеске тоже бывал, знал, как его золото весит. Посмотрел на поднос и говорит старушонке: «Для смеху это придумано. Ни одному человеку не в силу столько поднять». «Не возьмешь?» — спрашивает старушонка. «И не подумаю», — отвечает Илья. «Ну, будь по-твоему, другой подарок дам», — говорит старушонка. И сейчас же той девице с золотым-то подносом не стало. Из колодца опять синий столб выметнула. Вышла другая девица, ростом поменьше, тоже красавица и наряжена по-купецки. В руках у этой девицы серебряный поднос, на нем груда богатства. Илья и от этого подноса отказался, говорит старушонке. «Не в силу человеку столько поднять, да и не своими руками ты подаешь». Тут старушонка вовсе по-девичьи рассмеялась. «Ладно, будь по-твоему, тебя и себя потешу, потом чур не жалеть». «Ну, жди!» Сказала, и сразу не стала ни той девицы с серебряным подносом, ни самой старушонки. Стоял-стоял Илюха. Никого нет. Надоело уж ему ждать-то. Тут сбоку и зашуршала трава. Поворотился Илюха в ту сторону. Видит, девчоночка подходит. Простая девчоночка, в обыкновенный человеческий рост, годов так 18. Платьишко на ней синее, платок на голове синий и на ногах бареточки синий. А пригожая эта девчонка, и сказать нельзя. Глаза звездой, брови дугой, губы малина, и руса коса трубчатая, через плечо перекинута, а в косе лента синяя. Подошла девчонка к Илюхе и говорит: «Прими-ка, мил друг Илюшенька, подарочек от чистого сердца». И подает ему своими белыми рученьками старое бабки Лукерье решето с ягодами. «Тут тебе и земляника, тут тебе и княженика, и желтая морожка, и черная смородина с голубикой, ну, всяких сортов ягода, полнехонько решето, а сверху три перышка, одно беленькое, другое черненькое, одно рыженькое, натуго синей ниточкой перевязано». Принял Илюха решето, а сам как дурак стоит, никак домикнуть не может, откуда эта девчонка появилась, где она осенью всяких ягод набрала. Вот и спрашивает: «Чья ты, красная девица? Скажись, как тебя звать, величать?» Девчонка усмехнулся, говорит: «Бабкой Синюшкой люди зовут, а гораздому да удалому, да простой душе, и такой кажусь, какой видишь, редко только так-то бывает». Тогда уж Илюха понял, с кем разговор. И спрашивает: «Перышки-то у тебя откуда?» «Да вот, — отвечает, — двоерылко за богатством приходил, сам в колодец угодил, и кошели свои утопил, а твои-то перышки выплыли. Простой, видно, ты души парень.
1: Дальше Илья и не знает, о чем говорить.
0: И она стоит, молчит, ленту в косе перебирает. Потом промолвила: «Так-то, мил друг Илюшенька, синюшка я, всегда старая, всегда молодая, к здешним богатствам навеки приставлена». Тут помолчала маленько, да спрашивает: «Ну, нагляделся? Хватит, поди, а то как бы во сне не привиделось».
1: И сама вздохнула, как ножом по сердцу парня полыснула. Все бы отдал, лишь бы она настоящая, живая девчонка стала, а ее и вовсе нет.
0: Долго еще стоял Илья. Синий туман из колодца по всему ложочку пополз. Тогда только стал к дому пробираться, на свету уж пришел. Только заходит в избу, а решето с ягодами и потяжелело. Дно оборвалось, и на пол самородки, да дорогие каменья посыпались. С таким-то богатством Илья сразу от барина откупился, на волю вышел, дом себе хороший справил, лошадь завел, а вот жениться никак не может. Все та девчонка из памяти не выходит. Сна покою решился, и бабки Лукерьи перышки не помогают. Не один раз говаривал: «Эх, бабка Лукерья, научила ты, как синюшки на богатство добыть, а как тоску избыть не сказала, видно, сама не знала». Маялся, маялся так-то и надумал: «Лучше в тот колодец нырнуть, чем такую муку переносить». Пошел к Зюзельскому болотцу, а бабкины перышки все ж с собой захватил. Тогда ягодная пора пришла, с землянику таскать стали. Только подошел Илья к лесу, навстречу ему девичья артелка. Человек с десяток, с полными корзинками. Одна девчонка на отшибе идет, готов так 18. Платьишко на ней синее, платок на голове синий, и пригожая сказать нельзя. Брови дугой, глаза звездой, губы малина, руса коса трубчатая через плечо перекинута, а в ней лента синяя, ну, вылитая та. Одна приметочка разница: на той баретки синие были, а это вовсе босиком. Остолбенел Илья. Глядит на девчонку, а она синими-то глазами зырк да зырк и усмехается, зубы кажет. Прочухался маленько Илюх и говорит: «Как я тебя никогда не видал!» «Вот, — отвечает, — погляди, коли охота, на это я проста, копейки не возьму».
1: «Где, — спрашивает, — ты живешь?»
0: «Ступай, — говорит, — прямо, поворати направо, тут будет пень большой, ты разбегись да треснись башкой, как искры из глаз посыплются, тут меня и увидишь».
1: Ну, он зубоскальничает, конечно, как по девичьему обряду ведется.
0: Потом сказалось, чья такая, по которой улице живет и как зовут. Все честь честью, а сама глазами так и тянет, так и тянет. С этой девчонкой Илюха и свою долю нашел, только ненадолго. Она ведь из мраморских была, то ее Илюха и не видал раньше-то. Ну, а про мраморских дело известное. Краше тамошних девок по нашему краю нет, а женись на такой, овдовеешь. С малых лет около камня бьются, чахотка у них. Илюха и сам долго не зажился. Наглотался, может, от этой, да и от той нездоровья-то. А по Зюзельке в скорости большой прииск открыли. Илюха, видишь, не потаил, где богатство взял, но урыться по тем местам стали, да и натакались по Зюзельке на богатимое золото. На моих еще памятях тут хорошо добывали, а колодца того так и не нашли. Туман синий, да Тот б сейчас на тех местах держится, богатство кажет. Мы ведь что, сверху поковыряли маленько, копник поглубже. Глубокий, сказываю, тот синюшкин колодец, страсть глубокий, еще добычков ждет.

Древняя страница. Образы хранимые. Может, небылица, может, слухи мнимые, может, слухи истые ведать не дано. Но давным-давно, где леса тенистые, да истоки водные, чистые, природные, жили на опушке, в маленькой избушке, может, самородные, может, сыновья, братья ли, друзья, знать не суждено. Впрочем, все равно, как родные жили. Жили, не тужили, так сказать, чудесно ладили втроем и делились честно пищей.

да питьем. Череда столетий, первобытный строй. Назову их третий, первый, да второй. Дабы не наречь мужичье заранее, поспешу изречь. Было утро раннее, братцы, как всегда, встали без труда и охотно, смело принялись за дело. Третий родниковые воды отмыкал, да усердно новые берега искал, и потоку пресному помогал найти к озеру окрестному верные пути, и ручьи горячие торопил к реке, отмели стоячий ладил на песке, на порогах скученных погонял быстрины, загибал излучины, бороздил равнины, омуты кружил. Честно сторожил рыбные угодья, метил мелководье, нерест наблюдал и тревожно ждал чудного потомства. Первое знакомство с миром проводил и толпу безгласную в заводь безопасную скоро уводил. Серых щук гонял, окуней теснил, в общем, охранял. Возле тростника водокрас плодил, да хребты чернил, серебрил бока и в простор манил взрослого малька. Водоем природный щедро наполнял, да источник водный к морю погонял. И кафтан бараний надевал второй, да заботой ранней окружал сырой полутемный лес. И живой навес до земных небес плавно громоздил. На ветвях гнездил чудотворных птиц, дорогих сестриц в рощице селил, дабы век была рощица светла, тщательно белил стройные тела. В ельник невысокий радостно спешил, в ведомые сроки кропотливо шил шушуны косматые. Корни узловатые меж собой сплетал, от земли поил, от земли питал. Да нектар таил на лужайках ровных, а в местах укромных расплетал грибницы. Да иной границы бережно стелил изумрудный мох, дабы лес не гнил, дабы лес не сох. Сберегал, хранил, высоко ценил. Придавал значение всем без исключения. Лицезрел, внимал, обходил удел, тонко понимал меру и предел. Дабы сей порой вас не убаюкать, допишу. Второй обожал аукать, хохотать да топать и в ладоши хлопать. Сроду лес и реку первый не видал, дом не покидал. Вычищал сусеку, засыпал зерно, доварял сукно, до коня кормил, до в печи томил крупяную кашу, ставил простоквашу, новую колоду в избу заносил, до квашню месил, доходил по воду, до мешки тягал, да еще строгал, вырезал и красил. Да еще чинил, да еще хранил и мочил, и квасил. Размельчал, крошил, лущил, шелушил, щелкал да колол, отбирал, сушил, шпарил, потрошил, чистил да молол, мыл да полоскал, жарил, выпекал, разбавлял, солил, кипятил, заваривал, натирал, стелил, подшивал, отпаривал, складывал, топил, выбивал, крепил, правил, выметал, штопал, досплетал, ладил, мастерил, деял и творил. Как бы ряд глагольный не намылил глаз. Продолжаю вольный красочный рассказ. Первый, как иные братцы озорные, шебутной чудак не терпел разладицы, ссоры, неурядицы, не любил бардак. И добавить впору любопытный штрих:
не вязались споры у друзей моих. Ведомое мнение, братцы никогда не несли творение общего труда. Что ж, перебирая череду минуток, подошла вторая половина суток. Поспешу поведать. Собрались в светлице, братцы, отобедать, да и спить водицы. Влаги зачерпнули. Сель по местам, поднесли к устам, не спеша глотнули. Что за ерунда? В чаши заглянули, грязная вода, запашок болотца, облачная муть. Братцы, до колодца пристально взглянуть. Да, сдается мне смутная беда. Там на глубине зацвела вода. К ворту примкнули, глянули, смекнули, да решили точно краски не сгущать и колодец срочно, дружно вычищать. Что ж, задача вроде, скажем, не сложна. Надо пару ведер и длиной до дна крепкую веревку, волю да сноровку. И друзья родили, и всего сполна. Только в этом деле слаженность нужна. Что же мне сдается? Судя по всему, как и что кому, кто за что возьмется, братья у колодца так и не решили. Дел не совершили, спорили, решали, злились, устрашали. Вскоре часом этим, меж вторым и третьим, драка занялась. Скажем, разгорелась, скажем, завертелась. В общем, понеслась. Первый разнимать, видимо, старался. Надо понимать, впутался, ввязался в эту кутерьму явно. Кто, кому? Не, не разобрать, долго ли, как знать. Братцы бились славно, видно, в прах и пух. И в итоге равно испустили дух. Только вознеслись, тут же опустились. Вольно разошлись, вольно воплотились в образы народные. И просторы водные на земле родной бережет исправно, строго, полноправно славной водяной. Домочадца верного знаю там и тут, старика усердного домовым зовут. Пока суть да дело, верных сторожил я вам неумело сказку изложил. Может быть, искусно, может быть, чудно, ведать не дано. Научил ли вас или так потешил? Только сей рассказ мне поведал

В далекой стране Монбанджа, окруженной семью горными хребтами, жил король по имени Бехкеладир и королева по имени Мачена.

Королевский дворец был великолепен и богат, но, несмотря на окружающую роскошь и даже нежную любовь друг к другу, король и королева не были счастливы, потому что у них не было детей.

И вот великий дух добра, божественный Дев Брахма, внял печали молодых супругов. С наступлением весны у них родился сын.

король и королева дали ему имя Чаусутан в честь одного легендарного принца, чья сила, отвага и ловкость не знали себе равных. А так как мальчик был к тому же и красив, то пределу счастья родителей не было границ.

0: Чао Сутан быстро рос. Он поражал всех своим умом, а силой и умением владеть оружием превосходил всех живущих на земле. Однажды в живописной долине многоводной Ланцаньзянь юноша встретил старца, который, увидев его, остановился и приветливо сказал:
1: «Ты родился под счастливой великой луной, Чао Сут. Сам Дев сопутствует тебе. Слушай, что я расскажу. Много веков назад легендарный король Бахмо спрятал на дне таинственного колодца удивительное сокровище. С тех пор еще никому не удалось найти его. Ты, Чао Сутан, завладеешь им, и в том тебе поможет священная цапля Нокот».
0: Внимательно слушал почтенного старца юноша. А когда тот кончил свой удивительный рассказ, хотел поблагодарить его, но рядом никого не было. Старик исчез.

0: Как-то ранним утром, гуляя по королевскому саду, Чаус Утон внезапно увидел прекрасную белую птицу. Это была цапля Нокот. Стремительно бросился к ней юноша, но птица взмахнула могучими крыльями, и необъяснимая сила отбросила его назад. И тут Чаус Утон услышал голос священной цапли.
1: Остановись, принц Чаус Утон! Если ты сделаешь хоть шаг, ничто не спасет тебя!

0: И вот его взору предстал мрачный таинственный колодец. В его черной, как ночь, глубине не было дна, и, вздрогнув, Чаусутан отпрянул. Он не заметил, как к нему подошла величавая птица и тихо сказала:
1: «А теперь ничему не удивляйся, Чаусутан. Великий Дев тебе вручает сокровище легендарного Бахму. С ним ты приобретешь могущество и силу власти. С ним победишь коварного врага».
0: Не успел юноша поблагодарить священную птицу, как та исчезла, а из глубокого, поросшего мхом колодца медленно выползала огромная змея. И на ее могучем, гибком теле изумленный Чаусутан увидел сверкающий волшебный лук. Змея протянула ему лук и колчан со стрелами.
1: «Прекрасный принц, могуч и грозен этот лук, а стрелы неотразимо поражают любую цель. Тебе вручаю, Чаусутан, сокровище великого Бахму. И пусть тебе всегда сопутствует удача».
0: Не успел пораженный всем принц прийти в себя, как исчезла змея, исчез таинственный колодец. Там, где он только что зиял, по-прежнему росли густые заросли шиповника. И если б не сверкающий, как солнце, лук и не колчан со стрелами, то Чаусутан мог подумать, что это все ему приснилось.

0: тех пор 16 раз весенние ветры пронеслись над рисовыми полями. Чао Сутан стал совсем взрослым. Однажды, взяв волшебный лук, он решил навестить своего большого друга-охотника, живущего в дремучих лесах Чимпали. И вот, вскочив на своего быстроногого коня, юноша отправился в путь. Оставив позади себя равнины, горы и ущелья, с наступлением сумерек Чао Сутан остановился перед бамбуковой хижиной, где жил прославленный охотник. Радостной была встреча двух друзей, и, наконец, один из них воскликнул:
1: «Смотри, Гохаген, какая яркая звезда! Она предвестница рассвета. Но почему-то он совсем сегодня не радует меня. Скажи, Гохаген, почему?»
2: «Да все просто, Чао Сутан. Я думаю, пришла твоя пора. Послушай, что я скажу тебе. Совсем недалеко отсюда есть озеро Лангона с изумрудной, прозрачной, как зеркало, водой.

Лишь раз в 7 лет навестить это озеро прилетают 7 сказочных красавиц, девушек-павлинов. Они прекрасны, как цветы, но младшая сестра настолько хороша, что затмевает их. О, цветок божественный, Чанг-Ти. Но если б только красотой она пленяла, нет, Чао Сутан. Добрый Дев ей подарил отвагу, мудрость и благородство. Как раз сегодня озеро Лангона их ждет. И если хочешь, мы можем...

0: поспешить туда.
1: О, что ты говоришь, Гохари? Ну, конечно же, скорее бежим туда.
2: Словно ветер помчались друзья на своих быстроногих скакунах. И вот перед ними чудесное озеро. Белые лилии и желтые водяные кувшинки плавали на его зеркальной глади. Живописные берега утопали в густых зарослях диких роз. Они надежно укрыли двух друзей, и те с нетерпением стали ждать.

И вдруг высоко в небе вспыхнули 7 ярких искр. Они все росли и росли, и вот на берег озера Лангона опустились 7 переливающихся сверкающим оперением павлинов. Они одновременно сбросили свои яркие накидки и в одно мгновение превратились в 7 неотразимо прекрасных девушек. Они поклонились чудесному озеру и со звонким, как колокольчики, смехом бросились в его прохладную воду.

0: как юркие рыбки, они резвились и плескались в прозрачных струях, как вдруг одна из них, обращаясь к младшей сестре, спросила:
1: «Что с тобой, сестра? Ты сегодня совсем на себя не похожа. Скажи, что печалит тебя на морозе?»
2: «Ах, лучше не спрашивай, сестра. Я и сама не знаю, что со мной. Быть может, я боюсь разгневанного Лока Браху. Я отказалась стать его женой, а этот дух коварен, ты ведь знаешь».
1: «О, успокойся, сестра. Ты слышишь, как здесь тихо?
2: И кто осмелится прийти сюда с недобрым сердцем?
1: Ну, улыбнись скорее, Намарона».
0: А Чао Сутан все это время как зачарованный смотрел на Намарона. Не понимая, что делает, он протянул руку к сверкающей накидке и спрятал ее на своей груди. Как вдруг... зловещая тень легла на прозрачные воды. Огромный черный ворон камнем ринулся с высоты. Еще секунда, и его железные когти впились бы в нежное плечо. Крик тоски и отчаяния огласил озеро Лангон. Взвелись ввысь 6 павлинов и скрылись в туманной дали. И еще один крик обрушился на озеро. Крик ярости и боли. Эта пущенная из волшебного лука стрела настигла и тяжело ранила злодея, и он рухнул, сотрясая горы. Чао Сутан бросился к лежавшей без чувств на мороне и, бережно приподняв ее, прошептал:
3: «Очнись, о прекрасный цветок Чанг-Ти!»
0: Чао Сутан протянул ей сверкающую оперением накидку, и красавица, ловко накинув ее, сказала:
2: «Спасибо, старший брат. Ты спас мне жизнь, ведь я с другой планеты. Король далекой той страны, отец мой. Я же Намарона, его 7-я дочь. А ты, мой старший брат, наверное, бог вод, достойный и прекрасный Бахма?»
3: «Нет, я не бог. Я Чао Сутан Намарон, обыкновенный принц, сын короля Бихкеладзира, который правит королевством Монбанджи. А здесь я потому, что ждал встречи с тобой. Моя комета летит по небу одиноко. Так почему б тебе не присоединиться к ней?»
2: «Как ты красноречив, прекрасный Чао Сутан. Но, увы, ведь солнце всходит лишь тогда, когда луна заходит. Ты и я, мы люди разных миров, и можем прогневить отцов своих и небо».
3: «О, нет! Мои отец и мать тебя как дочь полюбят. Поэтому прошу, не откажись принять вот этот перстень и стань женой моей».
4: Радио «Гамаюн».

0: Утренняя зарядка.
1: Откройте форточку, откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Вначале ходьба на месте. Встаньте прямо, голову не опускать, плечи слегка назад. Вдохните шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее держитесь, прямее. Заканчиваем. Теперь потянемся. Вы видели на фотографии первое упражнение? Оно совсем несложное. Начали. Левую ногу назад на носок, руки в стороны потянуться. В исходное положение. Вдохнуть, потянуться. Выдохнуть. Вдох бесшумный. Выдох продолжительный. Еще раз хорошенько потянуться, потянуться. И довольно. Ну как, стали глубже дышать? Отлично.

наконец-то. Раз, два, три, четыре. Поэнергичнее наклоны. Побольше. Выпрямиться в другую сторону.

Ноги соедините, руки опустите. Теперь проделаем прыжки. По счету раз прыжком ставим ноги врозь и одновременно поднимаем руки в стороны. По счету два прыжком соединяем ноги и опускаем руки. Прошу вас приготовиться. Начали! Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Полегче прыгайте. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте ходьбу в темпе музыки. Дышите поглубже.

Четвертое упражнение. Наклоны туловища вперед. Ноги у вас вместе? Хорошо. Носки соедините. Туловище слегка наклоните вперед. Руки свободно опущены. Выпрямляясь, поднимите руки в стороны, ладонями вверх. Прогнитесь. Раз. Наклоните туловище вперед. Коснитесь руками ног поближе к ступням. Два. Выпрямитесь, руки в стороны. Три. Слегка наклонитесь вперед, руки опустите. Четыре. Так и продолжайте. Раз. Два. Три. Четыре. Прогнуться. Наклониться. Прогнуться. Слегка наклониться. Вдох. Выдох. Вдох.

И в заключение упражнение на внимание. Оно всегда требуется. Небольшой шаг левой ногой в сторону. Левую руку в сторону, правую на затылок. Раз. Правую приставить к левой и сменить положение рук. Два. Шаг правой в сторону и снова сменить положение рук. Три. Левую приставить к правой, руки вниз. Четыре. Шаг правой в сторону, правую руку в сторону, левой на затылок. Пять. Левую приставить к правой и сменить положение рук. Шесть. Шаг левой в сторону, сменить положение рук. Семь. В исходное положение. Восемь. Так и продолжайте. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.

Ну вот и все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему. К вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки. К тебе, лучезарный Боженька. К тебе, солнце-батюшка. И к тебе, земля-матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней. Наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным. Праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному, строится мир, строится.

0: песни любимого кино на радио Гамаюн.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Радио «Гамаюн». Живое. Любимое. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего прямо сейчас. Урожай мандаринов поспел в Чукотском крае. Чукотские мандарины – производитель мандаринов номер один в мире.
2: Мы делаем новости будущего.
1: Указом правительства России все продукты питания разрешается производить только экологическим способом.
2: Новости будущего.
1: В программу школьного обучения вводятся обязательные уроки общения с животными. Лошади, попугаи и лемуры ждут, не дождутся детского внимания. Текст Евгения Шадрова, читала Валерия Павлова.
2: Новости
0: будущего. Новости будущего. На радио «Гамаюн».

Раз 15 он тонул, погибал среди акул. Но ни разу даже глазом не моргнул.

только смелым покоряются моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15

ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь.

0: Радио Гамаюн. Утренняя зарядка.
1: Приготовьтесь к первому упражнению, к ходьбе на месте. Вдохните, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Колени поднимайте повыше.

Второе упражнение – подтягивание. Ноги поставьте на ширину плеч. Опущенные руки скрестите.

руки вверх, в стороны опустить и скрестить. Прогнитесь побольше. Расслабьте мышцы. Еще раз. Очень хорошо. Опустите руки, ноги соедините. Третье упражнение. Поднимание ноги вперед. Поднимите руки в стороны, ладонями вверх. Поворачивая ладони вниз, соедините руки перед собой и, поднимая левую ногу, коснитесь носком ладони. Раз. Опустите ногу и разведите руки в стороны. Два. Делаем тоже, поднимая правую ногу. Раз. Два. Продолжайте. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Руки не опускайте. Ногу повыше поднимайте. Раз. Два. Раз. Два. Продолжайте.

Раз, два, раз, два. Ногу поднять, опустить. Последний раз и закончить. Руки опустить. Теперь станьте на расстоянии большого шага от опоры. Положите руки на опору. Стоим на носках. Четвертое упражнение – сгибание рук в упоре. Поднимая левую ногу назад вверх, согните руки в локтях. Раз, два. Выпрямите руки и опустите ногу. Три, четыре. Делаем тоже, поднимая правую ногу назад. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Руки согнуть, выпрямить, вдохнуть, выдохнуть. Раз, два, три, четыре. Вдохните, выдохните. Продолжайте.

кончить. От опоры оттолкнуться, слегка наклоните туловище вперед, расслабленные руки отведите вправо, проделайте свободные маховые движения руками влево, вправо, влево, вправо. Раз, два. Выпрямитесь, переведите руки на пояс, вдохните, опустите руки, выдохните, еще раз поглубже вдохните и полностью выдохните. Ноги поставьте шире плеч. Пятое упражнение – пружинящие наклоны туловища в стороны. Поднимите руки в стороны. Наклоните туловище влево и заложите левую руку за спину, правую согните над головой. Раз. Слегка выпрямитесь и вновь наклонитесь. Два. Выпрямитесь, руки в стороны. Три. Четыре. Наклонить туловище вправо, правую руку за спину, левую согнуть над головой. Раз. Пружинящий наклон. Два. В исходное положение. Три. Четыре. Продолжайте. Влево наклон. Еще. Выпрямиться. Руки в стороны. Раз. Два. Три. Четыре. Влево. Наклон. Еще. Выпрямиться. Наклон. Еще. Выпрямиться. Руки согнуть. Выпрямить в стороны. Раз. Два. Три.

прогибанием. Отведите левую ногу назад и поднимите руки вперед, вверх. Прогнитесь. Раз. В исходное положение. Два. Также отведите правую ногу назад, руки поднимите вверх. Раз. В исходное положение. Два. Делаем под музыку. Раз. Два. Раз. Два. Прогнитесь. Прогнитесь. Хорошо, так и продолжается.

Два. Раз. Два. И последний раз. Очень хорошо. Ноги снова поставьте шире плеч. Пошире. Руки переведите на пояс. Седьмое упражнение. Наклон туловища вперед со сгибанием одной ноги. Не отрывая пятки от пола, согните правую ногу и, наклоняясь вперед, коснитесь руками носка левой ноги. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Теперь, сгибая левую ногу, коснитесь руками носка правой ноги. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох. При выпрямлении вдох. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Другую ногу согнуть, коснуться носка. Выпрямитесь, руки на пояс. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Старайтесь коснуться носка. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Руки оставьте на поясе, ноги соедините. Восьмое упражнение – прыжки. Делайте два прыжка на левой ноге, затем два на правой. Внимание, прыжки начали! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Полегче прыгайте! Продолжайте! Раз,

Закончили. Поднимите руки в стороны, вдохните. Опустите руки, выдохните. Продолжайте. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Еще раз. Переходите к водным процедурам.

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: В Москве, в Измайловском Кремле
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна».
1: 7 занятий по 2 часа плюс одно секретное для самых-самых.
2: Ведущий.
1: Я, ваш сказочный баян. Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

0: Поговорки со смыслом.
1: 7 бед, 1 ответ, а 8-я беда, ну совсем никуда.

0: Радио Гамаюн. Живое, любимое. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Индия подписала контракт с Союзом родовых поселений Тульской и Калужской областей на закупку 300 тысяч тонн иван-чая и травяных сборов. Иван-чай – тот самый вкус, тот самый чай.
0: Новости будущего.
1: Премьер-министр Японии требует у российского правительства вернуть Курильские острова. На другие российские острова – Хоккайдо и Хонсю – Япония больше не претендует.
0: Мы делаем новости будущего.
1: О погоде в России. На востоке страны в Петропавловске-Камчатском плюс 18, на западе в Лиссабоне плюс 24. Спонсор показа прогноза погоды – первая гусельная компания. Гусли, которые звучат. Текст Евгения Шадрова, читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: Светлые вести
1: на радио Гамаёк.
2: В Москве, в Измайловском Кремле
3: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна». Для кого этот обучающий курс?
2: Для тех, у кого есть какие-то гусли, но непонятно, что с ними делать. Для тех, у кого есть и борисовские гусли, самогуды, и видеокурс «7 уроков баяна», но требуется живой наставник.
3: Для тех, у кого нет гуслей, но есть твердое намерение овладеть техникой игры на них.
2: Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаёк.

0: Знали?
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Ворона и за море летала, а ума не достала.

0: Подойди сюда, негодяй. Сколько тебе лет?
1: Если свиней вашей светлости помножить на коров графа Ноттингамского и разделить на овец...
0: Ну, говори без глупостей. При каких обстоятельствах ты впервые повстречался с Робин Гудом?
1: Я с ним повстречался при луне и довольно-таки сильном ветре. Но не помню, были ли при этом обстоятельства.
0: Ну, посмотрим, посмотрим, кто посмеется последним. Велика ли шайка у Робин Гуда?
1: А вот это трудно сказать. Люди то полнеют, то худеют, понимаете? Шайка, стала быть, то больше, то меньше. И если, скажем, канатом измерять в обхвате...
0: Позвать палача.
2: Палач исчез.
3: Как исчез?
2: Он пошел сегодня в лес присмотреть дерево для новой виселицы и исчез.
3: Немедленно найти нового.
2: Тут забрел какой-то проходимец.
3: Ну?
2: Нанимается в палачи. На вид только больно глуп.
3: А жесток?
2: Говорит, что может ожесточиться, если ему хорошо заплатят.
3: Ну-ка, ведите его сюда. Обещайте ему 10 золотых монет. Пусть ожесточится.
2: Слушаю.
4: Наши сказки. На радио Гамаюн.

красотою княжны и смехом ее очарован. Сын Сигурда Сира с норвежской земли, бесстрашный и яростный воин. Он вдруг оробел перед юной княжной, сраженный любовной отравой. Отныне вся жизнь его стала

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: Под воздействием вибраций гусельных струн укрепляется связь между духом, душой и телом, нашим золотым, серебряным и медным царствами. Дух напрямую черпает сведения из вселенского информационного поля, вещего леса. Душа наделяет неисчерпаемой силой на светлые деяния. Тело дает возможность духу получить новый опыт, а душе – приложение ее сил. Они полезны друг другу. Вместе эта троица способна творить чудеса. Но только при одном условии. Подробности.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
1: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести. На радио Гамаёк.

0: очень скоро на радио Гамаюн.
1: Птички-лапочки. Чуть что не так, и помрет закваска. Живая она, ее подкармливать надо, разговаривать с ней. А кто же это станет делать в промышленных масштабах?
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
2: Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки.
3: А дедушки?
4: Так говорили.
5: Голод не тетка, а мать родная.

0: Радио Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Природные новости. Школьница из Мурманска представила проект по естественной утилизации полиэтиленовых пакетов. Екатерина Малкина в ходе эксперимента нашла личинок, которые с удовольствием употребляли упаковочные пакеты. За день 100 личинок съедают один экземпляр данного мусора. Для сравнения, срок его окончательного разложения составляет порядка 500 лет. Внедрение этого проекта возможно даже в развивающихся странах, так как он не требует специализированных сложных дополнений.
0: Мы делаем новости будущего.
1: На данный момент открытие не запатентовано. Екатерина собирается дальше развивать свое исследование. Это уже не первое изобретение молодых ученых-исследователей в этом направлении. Остается только внедрить их разработки в массовое производство и больше не допускать такой замусоренности нашей земли-матушки, какой мы имеем на сегодняшний день.
0: Новости будущего.
1: Победные вести. В Вене на площади Шварценберг-Плац проводятся работы по восстановлению позолоты надписей на памятнике советским воинам. Лечение памятника реставраторы проводят в белых халатах, как врачи. В День Победы многомиллионный народ вышел на улицы с красными флагами и портретами своих славных дедов. Мы пели песни тех суровых лет, известные военные песни, обнимали друг друга и плакали от счастья ощущать себя частью этого великого народа, народозащитника и победителя. Вечная слава героям, защитившим родную землю. Вечная слава нашим великим родам. Текст Владимира Борисова читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: светлые вести
1: на радио Гамаёк.
2: В Москве, в Измайловском Кремле,
3: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна». Что будем делать?
2: Весьма емко и быстро осваивать понятия курса музыкального училища на сказочных примерах. Учиться мыслить образами и запоминать гораздо шустрее.
3: Практически осваивать инструмент по продвинутой методике радостно и легко.
2: Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаёк.

0: детку мою, иди.
1: А дедушки
2: так говорили.
3: Смелого пуля боится, а трусы в кустах найдет.

0: светлые вести
1: на радио Гамаён.
2: В Москве, в Измайловском Кремле
3: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна».
2: Полные сведения о том, как настраивать, как играть, как писать свою музыку и сопровождать свой голос гуслями.
3: Устойчивые навыки игры на самом загадочном и некогда запрещенном музыкальном инструменте.
2: Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаён.

обыден тобой, и ответы в тебе навсегда. Там, где любовь, любовь твоя, где

0: употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
1: Вердикт.
0: Как это по-русски?
1: По-русски? Приговор.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио Гамаюн.

0: скоро на радио Гамаюн.
1: Спички-лавочки.
2: Что, сам будешь окошечко сверлить или мне доверишь?
3: Сам буду.
2: Добре, бери вот это перо и действуй.
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
1: Печки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки. Поговорки со смыслом.
4: Кто грамоте гораст, тому не пропасть.
1: Радио Гамаюн.
5: Радио Гамаюн.
1: Новости будущего.
6: Добрые новости будущего.
7: Светлые новости настоящего. Вести культуры. Сегодня по всей Руси-матушке активно разворачивается волна противодействия безнравственным певцам. Именами их не будем пачкать наш эфир. Зато с радостью сообщим другое. Вслед за Дагестаном, с позором выгнавшим несколько таких гастролеров, в борьбу за чистоту эстрады включились Томск, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.
1: Новости будущего.
7: Все больше обращений отправляется в местные органы власти, уполномоченному по правам ребенка, в департамент культуры, в прокуратуру и следственный комитет с законной просьбой отменить выступления так называемых «артистов», а на деле исполнителей песен, использующих ненормативную лексику, озвучивающих информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с законами Российской Федерации, конкретно федеральным законом номер 436 о защите детей от вредной информации.
1: Мы делаем новости будущего.
7: Сообщения, петиции и заявления разлетаются и по сообществам в соцсетях, и по различным СМИ. Ведь сила в открытости, гласности и честности. Уже идут комментарии о недопустимости указанных выступлений, об ответственности родителей и всех взрослых за нравственность и психическое здоровье детей, а также за ограждение культуры от информационной агрессии. Традиционная культура Руси всегда несла и несет свет, радость, просвещение, добро и любовь. Так было, так есть и так будет. Текст народный, читала Валерия Павлова.
1: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: Сознание – это речь. Наши мысли состоят из слов того языка, на котором мы говорим. Поэтому чистку самосознания надо начинать с чистки родного языка.
1: Квинтэссенция.
0: Как это по-русски?
1: По-русски – суть, основа.
0: Как это по-русски? Спроси у Радио Гамаюн.
2: Радио Гамаюн. Лепота.

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: В Москве, в Измайловском Кремле
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна».
1: 7 занятий по 2 часа плюс одно секретное для самых-самых.
2: Ведущий.
1: Я, ваш сказочный баян. Подробности в Телеграм и по телефону.
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаюн.

0: Знали?
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Хвалилась овца, что хвост, как у жеребца.

Саньку Михина отправили служить в драгунский полк на границу с Персией, недалеко от Еревана. Дали коня, винтовку, саблю, обмундирование доброе, все честь по чести. Ну, стал служить Санька не хуже других. Вот как-то персы обнаглели и поперли через речку Куру. А тогда пулеметов еще не было, сабли за винтовки. Правда, имелось несколько пушек. Зарядили пушки картечью, да долбанули по персам этим. Че тут началось? Кони ржут, раненые орут не по-нашему. В один миг кура сделалась красной от крови. Столько рыбы загубили басурманы эти. Ну че, пушечки стреляют, а кавалерия ждет приказа к выступлению. И вот приказ поступил. Понеслись драгуны в атаку, как тучи обрушились на неприятеля. И Санька тут сымя. Вот бьются уж на другом берегу речки. И погнали персов за перевал. А Санька чуток замешкался, добивал перса. Тот тоже на коне был. И вдруг почувствовал сильный удар сзаду. Обернулся поглядеть, кто его так огрел-то. А здоровенный перс с черной, как смоль, бородой ударил его саблей еще два раза. Санька упал с коня. Кровище весь. Этого перса, что Саньку-то зарубил, сразу пулей убило. Наповал. А Санька чё? Лежит один, одинёшенек. Свои-то поскакали добивать персов в их краю. Лежит он, ещё живой, и глядит в небо. А в небе ворон. Опущается всё ниже и ниже. Хотел ему крикнуть Санька. Мол, что ты вьёшься надо мной, ведь я ещё не твой. Да голосу совсем не стало. Тут в голове у него началось кружение. Достал он из левого кармана платок, что задарила ему молодая жена перед походом, а он весь в крови, да еще перерубленный басурманской саблей пополам. Вспомнил он отца, мать, молодую жену, и страшно захотелось ему жить. Говорит он ворону: «А ты слетай-ка на мою родину, да передай им всем поклон. А еще скажи!» Тут сознание Санькина пошло туманом, и остался он лежать без памяти на берегу реки. Ворон же еще долго кружил над ним, не решался опуститься ниже. Знал, что Санька еще живой. Скоро вернулись драгуны из персидского стану, подобрали израненного Саньку, и военные доктора стали его лечить. Вылечили,

0: Гаврилянчик.
1: Светлые вести на радио Гамаёк.
2: Под воздействием вибраций гусельных струн укрепляется связь между духом, душой и телом, нашим золотым, серебряным и медным царствами. Дух напрямую черпает сведения из вселенского информационного поля, вещего леса. Душа наделяет неисчерпаемой силой на светлые деяния. Тело дает возможность духу получить новый опыт, а душе – приложение ее сил. Они полезны друг другу. Вместе эта троица способна творить чудеса. Но только при одном условии. Подробности.
3: 17 мая в 18 часов.
4: Встречаемся в белых облаках. Москва.
2: Улица Покровка, дом 4.
1: Светлые вести на радио Гамаёк.
5: Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Иван Сергеевич Тургенев.
6: Уикенд.
5: Как это по-русски?
6: По-русски? Выходные.
5: Как это по-русски?
1: Спроси у радио Гамаёк.

0: очень скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки.
2: Как репить будем, деда? Саморезами?
1: Любишь ты саморезы, Саня. Не будем саморезами.
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
3: Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки.
4: Знали.
3: Да забыли.
4: Будем вспоминать.
5: Живем, хлеб жуем, а иногда и подсаливаем.
3: Радио Гамаюн.

0: Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Здравые вести. Система природного здоровья невских моржей. Что это такое? Что в ней для тела, что для души, а что для духа? Итак, система природного здоровья невских моржей – это объединение шести важнейших для здравой жизни человека направлений оздоравливающей деятельности, ежедневное движение по которым обеспечивает наикрепчайшее богатырское здоровье. Первое направление – пробуждение в согласии с природными ритмами. Сохраняет нашу силу, подкрепляя ее мощной энергией солнца, позволяет не тратить здоровье на противостояние природе. При этом вся целительная мощь организма направляется на воссоединение духа, души и тела. Второе направление – единство в Троице. Позволяет видеть причинно-следственные связи душевных волнений и всего сущего, источники и проявления любых событий. Это направление – ключ к выполнению задач духа с помощью силы души посредством тела. С Троицей мир строится. Третье направление – движение. Исцеляет тело, дает духу силу для воплощения в яви, в материи. Кроме того, укрепляет дух и успокаивает волнение души. Четвертое направление – закаливание. Усиливает и дополняет подготовленное в движении. Закаляет дух и является мощным ускорителем силы мысли. Поднимает частоту колебания души до уровня духовной непоколебимости. Пятое направление – живое питание. Исцеляет и заряжает тело живой энергией и, кроме того, устраняет душевные терзания, метания и волнения. Утверждает и сохраняет чистоту колебания души на высоком духовном уровне непоколебимости, исключая возможность возврата к суете. Шестое направление – очищение. Очищает тело, душу, ум и дух, разум от влияния инородных вредоносных объектов и сил, открывает душе путь к совершенствованию и развитию до состояния духа.
0: Новости будущего.
1: Так что, как видите, в системе невских моржей все взаимосвязано. И дух, и душа, и тело. Ибо все это суть одно целое – наша Троица. Жизнь в единстве со Вселенной – это жизнь в радости и любви. Необходимые условия для продуктивного движения по всем направлениям. Усиливает и приумножает их результаты, делает человека счастливым. Так что просто берите и делайте. Каждый день. И результаты не заставят вас ждать себя. Невские моржи. Сила любви.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего.
0: На радио Гамаюн.
3: Камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует, то полетим до самой высокой вершины. Доползем, не боясь высоты. Все, что кажется самым

0: очистим нашу речь от пустых иноземных слов. Ведь только наши родные образы хранят силу и могущество русского языка.
1: Отель.
0: Как это по-русски?
1: По-русски – гостиница.
0: Как это по-русски?
2: Спроси у радио «Гамаюн».

дождик босиком по земле прошел, клёны по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты,

рассыпая смех. Звучно, если песни петь, с ними веселей. А когда наоборот скучно, если песни петь, с ними веселей.

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: В Москве, в Измайловском Кремле
2: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна».
1: Полные сведения о том, как настраивать, как играть, как писать свою музыку и сопровождать свой голос гуслями.
2: Устойчивые навыки игры на самом загадочном и некогда запрещенном музыкальном инструменте.
1: Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
3: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

0: Наши сказки.
1: Птичий язык.
2: В одном городе жил купец с купчихою, и родился у них сын, не по годам смышленный. Назвали его Василием.
1: Раз как-то обедали они втроем, а над столом висел в клетке соловей и так жалобно пел, что купец не вытерпел и проговорил:
2: «Если б сыскался такой человек, который отгадал бы мне, что соловей распевает и какую судьбу предвещает, кажись, при жизни бы отдал ему половину имения, да и по смерти отказал бы много добра».
1: А мальчик, ему было тогда лет 6, посмотрел отцу с матерью в глаза и сказал: «Я знаю, что соловей поет, да сказать боюсь».
2: «Говори без утайки».
1: Матерью в глаза и сказал: «Я знаю, что соловей поет, да сказать боюсь».
2: «Говори без утайки». Пристали к нему отец с матерью.

0: детище. Построили небольшую лодочку, в темную ночь положили в нее сонного мальчика и пустили в открытое море.
1: На ту пору вылетел из клетки соловей-вещун. Прилетел в лодку и сел мальчику на плечо.
0: Вот плывет лодка по морю, а навстречу ей корабль, на всех парусах летит. Увидал корабельщик мальчика, жалко ему стало, взял его к себе, расспросил про все и обещал держать и любить его, как родного сына.
1: На другой день говорит мальчик новому отцу: «Соловей напевает, что подымется буря, поломает мачты, порвет паруса. Надо поворотить в становище».
0: Но корабельщик не послушался. И впрямь поднялась буря, поломала мачты, оборвала паруса. Делать нечего, прошлого не воротишь. Поставили новые мачты, поправили паруса и поплыли дальше.
1: А Вася опять говорит: «Соловей напевает, что навстречу идут 12 кораблей. Разбойничьих, в Аполлон нас возьмут».
0: На тот раз корабельщик послушался, поворотил к острову и видел, как те 12 кораблей, все разбойничьи, пробежали мимо. Выждал корабельщик сколько надобно и поплыл дальше. Немало, немного прошло времени, пристал корабль к городу Хвалынску. А у короля тех мест уже несколько годов перед дворцовыми окнами летают и кричат ворон с воронихою и вороненком. Ни днем, ни ночью никому угомона не дают. Что ни делали, никакими хитростями не могут их от окошек отжить. И приказано было от короля прибить на всех перекрестках и пристанях такову грамоту: «Ежели кто сможет отжить от дворцовых окошек ворона с воронихою, тому король отдаст в награду полцарства своего и принцессу в жены. А кто возьмется за такое дело, а дело не сделает, тому отрублена будет голова».
1: Много было охотников породниться с королем, да все головы свои под топор положили. Узнал про то Вася, стал проситься у корабельщика: «Позволь пойти к королю, отогнать ворона с воронихою».
0: Сколь не уговаривал его корабельщик, никак не мог удержать. «Ну, ступай, — говорит, — да если что недоброе случится, на себя пеняй».
1: Пришел Вася во дворец, сказал королю и велел открыть то самое окно, возле которого воронье летало. Послушал птичьего крику и говорит королю: «Ваше Величество, сами видите, что летают здесь трое: ворон, жена его ворониха и сын их вороненок. Ворон с воронихою спорят, кому принадлежит сын, отцу или матери, и просят рассудить их. Ваше Величество, скажите, кому принадлежит сын?»
0: Король говорит: «Отцу».
1: Только сказал король это слово, ворон с вороненком полетели вправо, а ворониха влево.
0: После того король взял мальчика к себе, и жил он при нем в большой милости и чести. Вырос и стал молодец молодцом. Женился на принцессе и взял в приданое полцарства. Вздумалось ему как-то поездить по разным местам, по чужим землям, людей посмотреть и себя показать. Собрался и поехал странствовать.
1: В одном городе остановился он ночевать. Переночевал, встал поутру и велит, чтоб подали ему умываться.
0: Хозяин принес ему воду, а хозяйка подала полотенце.
1: Поразговорился с ними королевич и узнал, что то были отец его и мать. Заплакал он от радости, и они заплакали, и повинились, и прощения у него попросили. Он простил их, упал к ногам родительским, а потом взял их с собой в город Хвалынск, и стали они все вместе жить-поживать и добра наживать.
2: Наши сказки. Радио «Гамаюн».

Всемогущая Мать, как хранитель света в нем, будь спутником, будь маяком, будь хранителем в своих мыслях и деяниях своих, капелькой света, отражаясь.

0: Радио Гамаён. Здравы будьте, бояре.
1: Бояре,
0: бояре. Светлые вести на Радио Гамаён.
2: Увидеть, что там, за чертой, довелось многим людям, в том числе и известным ученым, скептикам, академикам и профессорам.
3: Мы знаем множество примеров, как человек, вернувшийся оттуда, полностью менялся.
2: Мы тоже побываем там, взглянем в глаза своему страху и изменимся. Каким образом?
3: Подробности 17 мая в 18 часов.
2: Встречаемся в белых облаках. Москва.
4: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на Радио Гамаён.

0: Солнце крутите, землю полите.
1: У наших предков, у славян, междел высокого значения всегда кричением к словам жило особое почтение.
2: Актуальный.
1: Как это по-русски?
2: По-русски своевременный или насущный.
1: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки.
2: Я-то? Конечно, Сань. Благодаря этому цветку твой батя на свет появился. Братья его и сестра.
3: Как это, деда?
0: Очень скоро на радио Гамаюн.
1: Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки. Знали?
4: Да забыли.
1: Будем вспоминать.
5: Попытка не пытка, а спрос не беда.

0: новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Вести из городов. В Екатеринбурге радость. Наши корреспонденты передают, что городская природная среда здесь оздоравливается, насыщаясь жизнью. И речь сейчас не об оленях и косулях, которые на радость посетителям уже привычно гуляют по паркам. И даже не о зайцах, облюбовавших несколько лесопарковых зон. Чему же радуются екатеринбуржцы?
0: Новости будущего.
1: В город вернулись пчелы. 5 семей заняли колоды, поставленные в Харитоновском саду и парке Победы. А 2 роя прижились на старых деревьях в Преображенском парке. По решению жителей, дополнительно ко Всемирному дню пчел, городские власти даже установили в последнее воскресенье апреля местный праздник с девизом «Пчелка на цветке, яблоко на столе». В этот день в городе и области ставятся новые колоды. Закладываются цветники и сады с медоносными деревьями, яблонями, липами, грушами, орехом и другими.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Вести из столицы. Абрикосы на московских улицах? Еще недавно о таком никто не мог и мечтать. Не благоприятствовали этому ни климат, ни загрязненный воздух. Однако за последнее время и погода теплее, и автомобилей становится все меньше. Кроме того, нет больше электромагнитного загрязнения и вредных выбросов. Поэтому теперь выращивать плодовые деревья можно не только для красоты, но и для вкуса. Как здорово видеть на улицах Москвы радостных ребятишек и взрослых. Они гуляют по аллеям и аккуратно, бережно снимают прямо с деревьев и лакомятся свежими фруктами. Помимо привычных яблонь, груш, вишен и слив, московские садовники высадили более 12 тысяч абрикосовых и черешневых деревьев. Они прекрасно прижились и радуют отменным урожаем. Наш корреспондент, будучи в столице, тоже отведал сочных черешен сорта «Родина» и утверждает, они ничуть не хуже южных. Вот такая красота! Текст Сергея Алексеева читала Валерия Павлова.
0: Новости. Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн. Вечная музыка. На радио Гамаюн.

0: по отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
1: Экспозиция.
2: Как это по-русски?
1: По-русски. Выставка.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
2: Кому это интересно?
3: Сказочникам-былинникам, музыкантам, исследователям народной культуры, йогам, мистикам, целителям, молодым родителям и просто романтикам.
4: В Москве, в Измайловском Кремле
2: с 18 по 21 мая
3: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
2: «7 уроков баяна».
3: Подробности в Телеграм и по телефону
2: 915-89-59-249.
5: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.

0: А дедушки?
1: Так говорили.
2: Жена разумливая и работящая, клад. От нее в доме радость и лад.
3: Шелестом внутренних знаков она целует тебя прямо в душу. Прекраснее поле алых маков, как первый прыжок в лужу.

тебя, ведь она ты. Между вами канаты, и пусть пути витиеваты. Это не повод, это не почва для суеты. Посмотри в глубину себя, странник. Ты свободнее пустынного ветра. Интуиция твой лучший наставник. Только дай себе почувствовать.

0: Твои грезы сами любят слезы. Верно формулирую в пространство.
1: Верно формулирую в пространство.
0: Твои грезы ждут сочной дозы.

Радио Гамаюн. Живое, любимое. А не зазвенеть ли нам струнами звонкими? Да не покрыть ли землю нашу матушку гусельным покровом, светом белым, любовью рожденным? Звенящий пол.

Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему. К вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки. К тебе, лучезарный Боженька. К тебе, солнце батюшка. И к тебе, земля матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней. Наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным. Праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле.

мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному строится мир, строится. Ура! Ура!

0: Вещий лес. О скрытом смысле и прямых намеках.
1: Здравия светлым мыслям твоим, славный потомок славного рода. С тобой лесовичок-боровичок и программа «Вещий лес». Поведаю тебе сегодня, друже, о слове «информация». Для восприятия этого слова воспользуемся ключом. Выделим известные нам корни или слоги. Получим «ин», «форма», «ци», «я». «Ин» – внутри, «форма» – внешний вид, очертания предмета, «ци» – универсальная мужская и женская сила, «я» – это и есть универсальная сила уплотненной информации внутри формы. Материи нет, а есть разной степени уплотненная сила. Уплотненная чем? Информацией. Слушай и проверяй любую информацию своим сердцем. Если сведения радуют тебя, это твое. А с тобой был лесовичок-боровичок Владимир Артамонов.

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: Гусельная дрема – это универсальное знание, основанное на тех утверждениях, что верны для всех людей мира. У каждого есть отец, мать, дедушки, бабушки. Целый род стоит за плечами. Мы взаимодействуем с нашими родами, независимо от нашего желания или нежелания.
2: Как происходит это взаимодействие?
1: Какой род сильный, какой слабый? Как усилить?
2: Как установить потерянную связь?
1: На все эти вопросы находим ответы сообща. Подробности.
3: 17 мая, 18 часов.
4: Встречаемся в белых облаках. Москва.
1: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаюн. Радио Гамаюн. Лепота.

0: по отношению каждого человека к своему языку, можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
1: Социальный.
2: Как это по-русски?
1: По-русски. Общественный.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у Радио Гамаюн. Радио Гамаюн.
4: Вольному воля!

0: сокровища родного слова, заметят важные умы, пренебрегли безумно мы. Мы любим муз чужих игрушки, чужих наречий погремушки, а не читаем книг своих. Александр Сергеевич Пушкин. Роман «Евгений Онегин».
1: Слушайте на радио «Гамаюн» на 16-й и 40-й минуте каждого часа программу
2: «Как это по-русски?»
0: «Как это по-русски?»
1: Спроси у радио «Гамаюн».
0: Поговорки
1: со смыслом.
3: Кто проворен, тот и доволен.

0: Радио Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. План светлого мироустройства. Обращение ученых и экспертов. Светило науки, профессиональные медики и неравнодушные граждане всей Земли выступают в своих видеообращениях с обоснованием искусственного происхождения COVID-19, невозможности даже в теории создания безопасных условий вакцинирования и необходимости проведения мер по усилению естественного иммунитета.
0: Новости будущего.
1: Постановка задач. Правительства большинства стран мира прислушиваются к мнению народа. Становится окончательно ясно, что меры, принимаемые до этого момента, не сдерживают, а усиливают распространение инфекции. Перед соответствующими ведомствами и министерствами ставятся задачи, направленные на разработку мероприятий по поддержанию и усилению естественного иммунитета населения, идеологическому и практическому оздоровлению всех сфер жизнедеятельности народов.
0: Новости будущего.
1: Преобразование идеологии. Становится понятно, что поставленные правительствами задачи выполнимы только в случае полного переориентирования идеологии с коммерческого на нравственное направление. Появление новых критериев оценки деятельности человека. Время рейтингов самых богатых людей безвозвратно уходит в прошлое. Теперь богатство определяется не количеством денежных знаков, а тем, какую пользу человек принес окружающему миру, распорядившись своими средствами. Введен индекс пользы.
0: Новости будущего. Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Константин Георгиевич Паустовский.
1: Эксклюзивный.
2: Как это по-русски?
1: По-русски. Исключительный.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: Гусельная дрема – это универсальное знание, основанное на тех утверждениях, что верны для всех людей мира. У каждого есть отец, мать, дедушки, бабушки. Целый род стоит за плечами. Мы взаимодействуем с нашими родами, независимо от нашего желания или нежелания.
2: Как происходит это взаимодействие?
1: Какой род сильный, какой слабый? Как усилить?
2: Как установить потерянную связь?
1: На все эти вопросы находим ответы сообща. Подробности.
3: 17 мая, 18 часов.
4: Встречаемся в белых облаках. Москва.
1: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаюн.

0: знали.
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: И тот вор, кто воровал, и тот вор, кто покрывал.
3: Як по лесі я гуляла, своё щасть.

0: Радио Гамаюн. Живое. Любимое. Любимое кино на радио Гамаюн.
1: По воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

мирных, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

Ой, если велеси, славление внуцев своих услыши. Гой, если велеси,

Половина для тебя. И для тебя.

0: светлые вести
1: на радио Гамаёк.
2: В Москве, в Измайловском Кремле,
3: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна». Для кого этот обучающий курс?
2: Для тех, у кого есть какие-то гусли, но непонятно, что с ними делать. Для тех, у кого есть и борисовские гусли, самогуды, и видеокурс «7 уроков баяна», но требуется живой наставник.
3: Для тех, у кого нет гуслей, но есть твердое намерение овладеть техникой игры на них.
2: Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаёк.
5: Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
6: Фестиваль.
5: Как это по-русски?
6: По-русски празднество.
5: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаён.

0: сознание – это речь. Наши мысли состоят из слов того языка, на котором мы говорим. Поэтому чистку самосознания надо начинать с чистки родного языка. Слушайте на радио Гамаюн
1: на 16 и 40 минуте каждого часа программу
0: «Как это по-русски?» «Как это по-русски?»
1: Спроси у радио Гамаюн.
0: Знали.
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Битого, пролитого, да прожитого не воротишь.
0: Радио Гамаюн.

0: Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Столкновение российских фанатов Лапты и футбольных фанатов из Англии закончилось совместной экскурсией в Музей народной вышивки. Англичане всерьез задумались о влиянии орнаментов, вышитых на спортивной форме, на результаты соревнований.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Новые рецепты природной аптеки. Российский целитель Мирурат научно доказал, что веселое скакание под летним дождем полезно не только детям, но и взрослым. В его исследованиях приняли участие 2 миллиона добровольцев, проживающих на всех континентах Земли.
0: Новости будущего.
1: Оставшиеся без работы сотрудники полиции и других правоохранительных органов от скуки красят заборы и подметают мостовые, овладев новой почетной профессией городничего. Таким образом, проявляется их тяга к поддержанию образцового порядка в городе. Текст романа «Бурака» читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего. На радио «Гамайон».

0: каждое вводимое в употребление чужеродное слово не только отнимает у нашего русского разума свободу и свободность распространять и усиливать родной язык свой, но приводит его в бессилие и оскудение. Иван Сергеевич Тургенев.
1: Реакция.
2: Как это по-русски?
1: По-русски – отклик.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаём.
1: С измольства мамка и батька приучали казачат к мыслям о смерти.
2: Она и в колыбельных, она и в сказках. Она рядом, в этой жизни.
1: Нет в ней ничего страшного. А если нет?
2: То и не заботит тебя, жив ты или мертв, а заботит только одно – твое настоящее действие.
1: Насколько хороша твоя работа в бою? Насколько выполнил ты свой долг перед Отечеством или товарищами своими? Это главное и ничто иное.
2: И тогда погиб в бою, славу пою. Остался жив, поем славу.
1: Мы тоже побываем там, взглянем в глаза своему страху и изменимся.
2: Каким образом?
1: Подробности 17 мая в 18 часов.
2: Встречаемся в белых облаках. Москва.
3: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаём.

0: Знали?
1: Да забыли.
0: Будем вспоминать.
2: Коли в семье лад да совет, так и нужды нет.

0: печки-лавочки.
1: Здрав будь, дедушка любимый.
2: И тебе того же, внучек. Как успехи? Что в школе новенького?
1: По математике подтянуть немного, а так все в норме.
2: Ну и отлично. А с математикой своей ко мне приходи. Объясню тебе, что непонятно-то. Прям так, на пальцах.
1: А разве можно так, на пальцах?
2: Конечно. Сам так, считай, учился, и тебя научу.
1: Вот здорово. А знаешь что, деда? У нас Кольку Переверзева выгнали из школы, представляешь?
2: Это за какие такие успехи, Санька? За успеваемость? Аль за поведение?
1: Да нет, дедуля. Он целыми днями в игры на компьютере играл. Уроки не ел, в школу перестал ходить. Вот и выгнали.
2: Ну и ну. А отец-то его что? Без дела сидел, да в угол глядел, что ли?
1: А он разрешил ему играть, сколько он хочет. А когда про школу спрашивал, так он отвечал, что все нормально. Что все уроки уже выучил. Или что занятий завтра вообще нет. Отменили. Это у нас на школьном собрании рассказывали.
2: Да. Да игрался твой Колька. Вот что вседозволенность делает. А ведь компьютер этот такая же гадость, что и телевизор или гаджеты. Погружает в явь вымышленную. И застрять там можно надолго, что и не выкарабкаешься. А дурманит своими чарами яркими да пестрыми. А в настоящей яви все под откос пойдет. Прозевал батя сынка-то, прозевал. Разве можно так делать? Дитя свое собственное, кровиночку свою на самотек-то так пускать. Он же как птенчик желтоклювый, за ним только глаз да глаз.
1: Деда!
2: Что?
1: Да, ты, наверное, не разрешишь все равно.
2: Ну, говори.
1: А можно я в твоем телефоне в гонки поиграю минут 15?
2: Фу ты, ну ты! Чур меня! Что в лоб, что по лбу, Саня. Я для кого тут разъяснительно-воспитательную работу веду? Али не для тебя?
1: Да ладно, деда, шучу, шучу.
2: То-то же, Саня. Смотри у меня.
1: Айда лучше в шашки сыграем. Только черные и черные.
2: Вот тот и оно, Санек. То-то и оно.
0: Печки. Слушайте на радио «Гамаюн». Печки-лавочки. Печки-лавочки.

0: Светлые вести
1: на радио Гамаюн.
2: В Москве, в Измайловском Кремле
3: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна». Для кого этот обучающий курс?
2: Для тех, у кого есть какие-то гусли, но непонятно, что с ними делать. Для тех, у кого есть и борисовские гусли, самогуды, и видеокурс «7 уроков баяна», но требуется живой наставник.
3: Для тех, у кого нет гуслей, но есть твердое намерение овладеть техникой игры на них.
2: Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаюн.
5: Сокровища родного слова, заметят важные умы, пренебрегли безумно мы. Мы любим мус чужих игрушки, чужих наречий погремушки, а не читаем книг своих. Александр Сергеевич Пушкин. Роман Евгений Онегин.
6: Пармейстер.
7: Как это по-русски?
6: По-русски банщик.
7: Как это по-русски?
1: Спроси у радио Гамаюн.

0: Наши мысли состоят из слов того языка, на котором мы говорим. Поэтому чистку самосознания надо начинать с чистки родного языка.
1: Слушайте на радио Гамаюн
2: на 16 и 40 минуте каждого часа программу
1: «Как это по-русски?» «Как это по-русски?»
2: на радио Гамаюн.
1: Знали.
3: Да забыли.
1: Будем вспоминать.
4: Палка о двух концах туда и сюда бьет.
1: Радио Гамаюн. Живое, любимое.

0: Новости будущего. Будущего.
1: Добрые новости будущего. Новости настоящего. Порадуемся за наших братьев меньших. 2020 год принес многим из них благополучие. В России с 1 января запрещено давать таблетки, которыми ранее взбадривали животных перед выступлением в цирке, отчего животные рано старились и болели. Теперь медикаментозные препараты для этих целей запрещены. Их применение преследуется по закону. Кроме того, тиграм и слонам, попугаям и обезьянкам, лошадям и собачкам, медведям и другим зверям-артистам обеспечивается пожизненное содержание там, где они выступали.
0: Новости будущего.
1: А в Германии цирк Ронкали в городе Любек прославился программой с животными в виде голограмм. Представления цирка стали очень популярны и, по отзывам зрителей, остаются такими же захватывающими. Директор цирка считает, что времена меняются, и сегодня уже нет места дрессировки животных на потеху людям. Наш мир становится человечнее. Текст Ладомиры Светлой читала Валерия Павлова.
0: Новости. Новости будущего. Новости будущего. На радио «Гамаюн».

0: Руси великие умы. Россия – родина многих известных ученых и изобретателей. Их научными теориями и изобретениями пользуются люди во всем мире.
1: Русский ученый-электротехник и востоковед Павел Львович Шиллинг. Годы жизни 1786-1837. Изобретатель телеграфа. Павел Львович Шиллинг 21 октября 1832 года первый в мире продемонстрировал электромагнитный клавишный телеграф. Он разработал оригинальный шестизначный код, в котором каждой букве алфавита соответствовала определенная комбинация символов, которая могла появляться черными и белыми кружочками на телеграфном аппарате. В 1836 году он проложил подземную телеграфную линию между крайними помещениями Адмиралтейства в Петербурге. Павел Львович Шиллинг в ходе работы над электроминными и телеграфными устройствами создал специальные изолированные электрические кабели.
0: Мужи Отечества наукою гораздо. Изобретением русский ум силен. Еще не раз, не два и не однажды произнесем мы множество имен. Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Иван Сергеевич Тургенев.
2: Коммерсант.
3: Как это по-русски?
2: По-русски – торговец.
3: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаюн.
4: Вот вспыхнуло утро, румянятся воды –

Но что это выстрел не чайки прелестной? Она умерла, трепеща в камышах. Шутя, ее ранил

Так девушка юная, чайке подобна, над озером тихо, спокойно жила. Но в душу вошел ей чужой, неизвестный. Она ему сердце свое.

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: Под воздействием вибрации гусельных струн укрепляется связь между духом, душой и телом, нашим золотым, серебряным и медным царствами. Дух напрямую черпает сведения из вселенского информационного поля, вещего леса. Душа наделяет неисчерпаемой силой на светлые деяния. Тело дает возможность духу получить новый опыт, а душе – приложение ее сил. Они полезны друг другу. Вместе эта троица способна творить чудеса. Но только при одном условии. Подробности.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
1: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.

0: А дедушки?
1: Так говорили.
2: Один женился, свет увидал. Другой женился, с головой пропал.
0: Радио «Гамаён».

0: Наши сказки. Сказки для взрослых.
1: Алексей Аксенов. Заклинание. В районную администрацию пришла жалоба. Спустя полтора месяца секретарша случайно увидела ее, распечатала на принтере и отнесла заместителю главы района. Заместитель не любил жалобы. Он считал, что нужно работать, а не жаловаться. Каждые 2-3 дня он читал на эту тему лекцию кому-нибудь из подчиненных. А в этот раз прочел жалобу. И она оказалась странной. «Уважаемый Игорь Станиславович, это уже 5-я жалоба за последние 2 месяца. Полгода назад вы обещали завершить ремонт дороги в нашем поселке к концу августа. Сейчас декабрь, а дороги все нет. На каждое мое обращение вы придумываете причину, по которой не исполнили своего обещания и продолжаете ничего не делать. Больше я этого не могу терпеть и накладываю на вас могущественное заклинание икоты. Чем больше вы будете бездельничать, тем сильнее будете икать. Но самое главное, эта икота будет очень заразной. Наслаждайтесь. С уважением, маг 80 уровня Сережа Никаноров».
2: «Каких только идиотов нет в стране!» —
1: спросил у потолка заместитель и швырнул лист в корзину. Нужно было отчитать секретаршу за это письмо.
2: «Аня, иди сюда!»
3: «Да, Игорь Станиславович».
1: Просунула Аня голову в кабинет к шефу.
2: «Ты сама читала жалобу, которую мне принесла?»
1: Заместитель нагнулся, выудил письмо из корзины и потряс им в воздухе.
3: «Нет», — засмущалась секретарша. «А что-то не так?»
2: «А ты зайди и прочти».
1: Аня вошла, взяла бумажку, посмотрела на нее и вернула.
3: «Что-то не так?»
2: «А ты зайди и прочти».
1: Аня вошла, взяла бумажку, посмотрела на нее и вернула обратно.
3: «Чепуху

0: секретарша, глядя в округлившиеся глаза шефа. Сергей Станиславович постоял на месте, прислушиваясь к себе, но больше ничего не происходило. Он осторожно прошелся и решил вернуться к разговору.
1: «Я говорю, что не собираюсь...»
0: Секретарша начала медленно пятиться к выходу.
1: «Ты дура, что ли?» – крикнул на нее заместитель. «Это же просто софа...»
0: Аня выбежала из кабинета, перевела дыхание и села за свой стол. Событие было столь занимательным, что нельзя было не поделиться таким. Аня открыла свои странички в соцсетях и стала выбирать, кому написать. Но как только она занесла пальцы над клавиатурой, как вдруг икнула. Она бросилась к кулеру, налила целую кружку воды и залпом выпила ее. И тут же еще раз икнула. Тогда она задержала дыхание и сразу прервалась, чтобы кнуть еще раз. Начинало становиться страшно. Аня в спешке села за стол, нашла в почте злополучное письмо и открыла его.
2: «Чем больше вы бездельничаете, тем сильнее ик!»
0: Прочла она и тут же спохватилась. «Нужно попробовать ик! Работать!» Она закрыла пасьянс, разложила документы и приступила к своим рабочим обязанностям. Икота начала стихать, и через 5 минут прекратилась. А вот за стеной все было плохо. Оттуда каждую минуту раздавались характерные звуки такой громкости, что в шкафу вздрагивали чашки.
1: «Аня!»
0: – раздался жуткий крик из-за двери. Аня слегка приоткрыла дверь и, не заглядывая внутрь, спросила.
2: «Что? Что вы хотели?»
1: «Кофе! Мне! Принеси!
2: Я к вам туда не пойду!»
0: Заплакала она и тут же икнула сама.
2: «Все равно не пойду!»
0: Из кабинета выбежал красный Игорь Станиславович. Не глядя на Аню, схватил кружку и плеснул в нее горячий кофе. После чего демонстративно развернулся и пошел назад к себе. По дороге он икнул, расплескав кофе на рубашку.
1: «Да ешкин эйк!»
0: – сказал заместитель и швырнул кружку на пол. Секретарша собрала осколки, вытерла пол и сразу же села за работу. Через полчаса она посмотрела на часы и увидела, что уже наступило время обеденного перерыва. Аня остановилась и посидела, ожидая, что же произойдет. Ничего с ней не случилось, хотя за стеной икота не стихала. Она распечатала жалобу, вытащила из сумочки деньги и пошла в столовую обедать. В столовой было немноголюдно. Аня рассмотрела задним столиком бухгалтера Елену Сергеевну, с которой временами любила посплетничать, и подсела к ней. Елена Сергеевна была дамой серьезной, но даже она не выдержала и рассмеялась после рассказа Ани.
3: «Анечка, я и не знала, что вы такая у нас выдумщица!»
2: «Елена Сергеевна, да пойдемте ко мне, вы сами все услышите!»
3: «Аня, ты совсем заработалась!» – потрепала ее по плечу Елена Сергеевна. «Давай-ка я лучше вечерком за тобой зайду, поедем ко мне, выпьем чудесного чая, мы с мужем его сами летом собирали. Тебе понравится?»
0: Аня с грустью кивнула головой и осталась за столиком в одиночестве. Елена Сергеевна выплыла из столовой и отправилась к себе. Через полчаса она вбежала в кабинет к Ане с требованием прекратить это немедленно.
2: «Я же говорила, просто работайте!»
0: Снова расплакалась Аня, не отрываясь от документов. К вечеру все здание сотрясалось от икоты. Хуже всего было главе администрации. Его трясло так, что он сломал стоящий в кабинете диван. Каждый пытался начать работать, чтобы прекратить икать. Кто-то даже умудрился отобрать швабру у уборщицы, но быстро выяснилось, что от чужой работы икота не проходит. Потихоньку народ стал собираться в эпицентре проблемы, пытаясь выяснить, как жить дальше. Игорь Станиславович ругался, выгонял ходоков, пока ему в кабинет не притащили
3: главу

0: района.
1: «Игорь, ик!» – сказал он. «Ты, ик, что натворил?» «Сергей, ик, Георгий, ик, Кивич!» – затрясся заместитель. «Я не, ик, виноват, это, ик, вот!»
0: Он протянул письмо. Сергей Георгиевич прочел его за 3 захода и затопал ногами.
1: «Где этот, ик, ик, Никаноров, ик, живет?» «Да в, ик, Кирилловке!» «Поехали!»
0: Главу с заместителем погрузили в машину и рванули в Кирилловку. Всю дорогу они пугали водителя своим грозным рыком с заднего сиденья. Наконец появился поворот к деревне, машина свернула туда и почти сразу же остановилась. Разбитая дорога была совершенно не прочищена. Лишь огромные сугробы искрились под светом луны. Долго вызывали трактор. Так как разговаривать было трудно, и на том конце не хотели верить, что звонит действительно глава района. Наконец, через полчаса трактор приехал, все набились в его кабину и двинулись, убедив тракториста не пугаться и не бросать руль от страха.
1: Трактор ревел, расталкивая сугробы, но пассажиры все равно были громче трактора.
0: На краю деревни остановились и отправили общаться с местным населением водителя машины, так как он был в курсе проблемы и не икал. Водитель постучал в двери крайнего дома. Через минуту зажегся свет, и на крыльцо вышел невысокий взлохмаченный мужичок в фуфайке.
2: «Чего вам?» – спросил он. «Скажите, пожалуйста, а где живет Никаноров Сергей?»
0: – спросил водитель. Мужичок заглянул ему за спину и всмотрелся в стоящих в стороне людей, но никого не узнал.
2: «Деда Сережу ищите», — сказал он. «Так помер он уже месяц назад. После Нового года схоронили». «Как? Ик? Помер!»
0: — выскочил сзади глава района.
2: «Ну, как обычно», —
0: пояснил мужик, разведя руками, отчего края фуфайки разошлись, и стало видно, что она надета на голое тело.
2: «Взял и помер. Всю осень рассказывал, что пока дорогу не починят, помирать не собирается. Оно вон как бывает». «Это ик!» – сказал глава. «Полный ик!» –
0: подтвердил заместитель и сел в сугроб. На следующий день сообщили в область о катастрофе, и оказалось, что зараза передается и по телефону. На целый день область встала. Такого количества критики Игорь Станиславович не слышал никогда. Да и вообще, никто никогда про себя такого не слышал. Губернатор был в ярости. Страшно икал, поэтому делал небольшие паузы, а потом скороговоркой выдавал ужасающие проклятия. Но его можно было понять. В области было ЧП, о котором нужно сообщать в Москву, а икающая Москва может запросто уволить за распространение эпидемии. Губернатор за день посидел от раздумий и накачал пресс от икоты. Вечером не выдержал, снял трубку и позвонил в Кремль. Там посмеялись и посоветовали взять отпуск. Вечером вся область сидела у телевизоров в ожидании московских новостей. Но с экрана выступали бодрые столичные политики, которые без запинки декламировали многостраничные речи. Видимо, Москву защищал маг уровнем повыше, чем Сережа Никаноров. Если бы в области сохранялись советские традиции, то за последующий месяц мог бы быть выполнен план пятилетки. Никто и не предполагал, что можно столько сделать за жалкие 30 дней. Все было прекрасно, кроме некоторых моментов. Из администрации пришлось уволиться половине народа, так как они продолжали икать, за какую бы работу ни взялись. Но они быстро нашли себя в других областях деятельности. Игорь Станиславович с Сергеем Григорьевичем задержались вечерком на рабочих местах. Они откупорили бутылку непотребной жидкости и разговаривали под гул новостей с телеэкрана.
2: «Знаешь, а ведь даже как-то легче жить стало», – говорил глава района.
1: «Да, другое ощущение от жизни», –
0: кивал заместитель, вытирая ладонью усы.
2: «Я даже не думал, что так бывает, когда работаешь. На душе светло и совесть «Еще скажи, воровать бросил!» – остановил его Сергей Григорьевич. Заместитель поперхнулся и чуть было не выдернул себе усы.
1: «Да не пугайся ты так, ей-богу, как маленький!» – продолжал глава. «Хорошо, что дед этот только про безделье написал, а все остальное-то можно. Представляешь, если бы он какие-нибудь 10 заповедей выдвинул. Ты смотри, если у тебя в почте еще письмо от него завалялось, не открывай».
2: Однако коллеги расслабились рано. На другой стороне вскрытого письма было продолжение. И оно работало даже без всякого прочтения. Начало рождения благостного человека было положено весьма основательно.
3: Сказки для взрослых. На радио Гамаюн.

0: наши сказки. На радио Гамаюн.
1: Светлые вести
0: на радио Гамаюн.
2: В Москве, в Измайловском Кремле
3: с 18 по 21 мая
2: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна». Что будем делать?
2: Весьма емко и быстро осваивать понятия курса музыкального училища на сказочных примерах. Учиться мыслить образами и запоминать гораздо шустрее.
3: Практически осваивать инструмент по продвинутой методике радостно и легко.
2: Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн и сказочный баян на связи.
1: Светлые вести
0: на радио Гамаюн.
5: Сознание – это речь. Наши мысли состоят из слов того языка, на котором мы говорим. Поэтому чистку самосознания надо начинать с чистки родного языка.
6: Фрукты.
5: Как это по-русски?
6: По-русски? Плоды.
5: Как это по-русски?
1: Спроси у радио Гамаюн.
5: Как это по-русски?
1: Спроси у радио Гамаюн.

0: о скрытом смысле и прямых намеках.
1: Чистое поле – это информационно-силовое поле космоса. Мир богов, мир прави.
2: Очень скоро на радио Гамаюн.
0: Вещий лес.
3: А дедушки
0: так говорили.
4: Попытка не пытка, а спрос не беда.
0: Радио Гамаюн. Живое.

0: новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Слушатели сказочного радио «Гамаюн» знают, что будущее мы с вами сами создаем в этот момент. Вы готовы к хорошему? Готовы? Тогда начали. Мужчины, женщины, дети верят в силы своего организма. Отныне они легко справляются с любыми недугами. В части физкультура, прогулки на свежем воздухе и русская здрава. Все с радостью взялись за свое здоровье и самочувствие сами. Раскрываются сверхспособности. Левитация, телепортация, телепатия, ясновидение, яснослышание, яснознание. Все тайное становится явным прямо сейчас.
0: Новости будущего.
1: Сверхспособности создают новый мир. Исчезают за ненадобностью привычные дороги, коммуникации, линии электропередач, вышки мобильной связи, антенны, спутники, документы. Быстро и легко происходит гармоничный переход на бестопливные способы получения энергии, на использование дружественных природе механизмов. Уходят привычные деньги. Вместо этого наши мудрые предки предложили нам альтернативный вариант получения желательного, с которым уходят страхи бедности и зависимости. Крепнут, растут семьи. Семья становится местом силы и поддержки.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Родители соединяют свои умения, мудрость, любовь и опекают школы для своих детей, делятся в них своими умениями и мастерством. Дети получают действительно нужные и полезные знания, которые им пригождаются в жизни. Расцветает новое строительство, основанное на автономности домов. Появляются парящие дома и даже острова. Способы создания таких объектов – это понимание и мудрое использование природных свойств растений, грибов, минералов, верное понимание физических законов. Развивается творчество. Мужчинам, женщинам, детям нравится раскрывать свои таланты и способности творца внутри себя. Все живут в согласии, сотрудничестве друг с другом и с природой.
0: Новости будущего.
1: Мир живет по конам совести. Мы путешествуем во множество миров. Нам рады. Нас принимают и уважают. Мы – созидатели, творцы, чудотворцы. Мы понимаем, на чем общий луч внимания, то и материализуется. Новости будущего по мотивам текста Ладомира Мира читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего. На радио «Гамаюн».

0: употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
1: Ловелас.
0: Как это по-русски?
1: По-русски соблазнитель женщин.
0: Как это по-русски? Спроси у радио Гамаюн.

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: На этой славянской практике мы погрузимся в гусельную дрему. Научное название ей – тета-состояние. Наше сознание пройдет на тот берег речки Смородинки по Калиновому мосту. Изъявим и ступим в тот мир, что сказочники называют Навью. А ученые кличут Dark Matter – темной материей. Есть и светлая сторона Нави – Славь. Туда нам и дорога.
2: Туда, где духи наших родичей, весь наш род. Туда, где встретят с любовью и уважением. Где исцелят, дадут ответ на сокровенный вопрос.
3: 17 мая в 18 часов.
2: Встречаемся на гусельной дреме в белых облаках. Москва, улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаюн.

0: Радио Гамаюн. Живое. Любимое. Наши сказки.
1: Дворцовая служба. И эта служба, скажу вам, братцы, самая, что ни на есть, тяжелая. И не в том тягость, что цельные сутки стоишь, глаза растопыря в полной ожидации, и царь может пройти, министры какие. И не в том, что стоишь, как статуи бесчувственные. В старые времена казаков, которые в дворцовых покоях стоять, в мундир зашивали, а после караула в сани валили, как поленьи, да и в бань на казачьем переулке везли. На горячих полках вытаптывали, до того их все тело затекало да немело. И даже не в том тягость, что не равен час, как опуговка не блестит на мундире, то или сукно морщится. Врав в казарме от вахмистра внушению получишь. А в том, что дворец место нехорошее, и находиться там казаку, особливо истинно верующему, старобрядцу, очень даже грешно. Потому там на стенах картины всякие висять, а на картинах мало что бабы толстомясые теляшом намалеваны, так что аж не к смотреть срамота. На каждый, почитай, второй враг человеческий. И с рогами, и с копытами, и в дудку дудить, и голых баб тискать ад кромешной. Иной казак стоит-стоит, у него вот этих картин-то в голове гружение такое становится, что не равен час и сомлеет. Я его в царский садик вынес на снежке полежать, после обратно в караул. Но наш-то казак, про которого сказывать-то станем, к дворцовой службе-то присмотрелся. Хоть и противно, и срамно ему на живописто интекрасоваться, поскольку был он из честной семьи старой Веры, станицы Кумылжинской, да уж не первый год служил, претерпелся. А припал ему стоять в ночь перед Рождеством, когда нечисто сил-то полную власть иметь, спаситель-то еще не народился, мир Божий в самой, что ни на есть, темноте пребывает, тут особо нужно непременную молитву творить для обороны души. Но казак-то наш об этом не думал. У его, видишь ты, другое горе. Пришло письмо из станицы, невесты его сватают. Вот он стоит и так умом располагает, и эдак. Кабы был сам в станице-то, непременно бы за себя ее взял. Не отдали бы добром, угоном бы увез. У его и с невестой все давно решено да сговорено. И родители были не против. Кабы он сам в станице-то был. А он как раз вот тут стоит, как истукан, прости Господи. Шут бы меня побрал. И не заметил, как вслух сказал. Сказал, как истукан, прости Господи. Шут бы меня побрал. И не заметил, как вслух сказал. Сказал, а шут враг человек.

Не только, говорит, труда не составить, а можем вам на годок отпуск и сделать, свадьбу сладить, а после назад в полной сохранности. Только уговор. Эх, говорит казак, шут с тобой, знаю, бери мою душу. Шут ажник ногами от радости застучал. Вот это, говорит, дело. Только у нас все по чести. Сначала моя служба, а после с вас расписочка. Явилась сразу бумага, перо. Ткнул шут пером казаком в руку, крови добыл. Казак-то бумагу и подмахнул. И в ту же секунду в Кумылжинске со сватами у своей невесты оказался. А шут обличье казака принял, да и на службу на год заступил. Как его мундиром-то сдавило! А он сутулой, кривоногой, да невыправленный, стоит шут, как в колодке. Чувствует, не то сукно трещит, не то ее кости ломаются. Да это не беда. Ремни-то у него на одном плече. Все казаки ремнями перекрещены, потому, может, и в бою невредимы бывают, что спереди, что сзади на них ремнями Христово имя написано. А шуту никак такое невозможно. Не может он на себе Христово имя-то принять, в раз ведь исчезнет, растворится. А идет мимо вахмистр, старший по караулу. Как увидал черта кривого, что у него все ремни на одном плече, так его чуть паралич не разбил. Схватил он шута за загривок, выволок под лестницу, да по морде, чтоб службу понял. У того в голове кружение, с глаз искры, а вахмистр его охаживать. И в брюхо, чтоб не отвисало, и по спине, чтоб крюком не было. По спине-то как наладил, у шута казачья расписка-то из-за пазухи выскочила. Вахмистр, ты как увидал, до того в сердца вошел, до того кровью, как хлоп налился, аж не к синий отлив дал. Это спрашивает что? Это что за прокламация? Ах, ты цицилист поганый! Да такую по шуту сапогами дробь дал, что снопу на таку, и то легче бывает. Порвал вахмистр казачью расписку, не читая, чтобы, значит, вольнодумством-то не заразиться. А клочки-то все шуту в пасть затолкал, дал кулаком по кумполу, тот клочки-то все и проглотил. Так вот расписочка долго жить и приказала. А шут-то от крутого мордобою все свои волшебства-то и позабыл. Да и то сказать, Рождество настало. Нечисто в раз моментом силу теряет. Притащили шута в казарму. Ой, думают шут, хоть я в праздник отлежуся. Видишь, он уже Христову празднику радуется. О, как пошло. Только глаза закрыл, а дежурный урядник тут как тут. Ты че разлегся? А коня доглядать? Так ведь праздник, ваш брод шут лепечет. А нам что, на праздник коней в ломбард ложить? Ды по скуле, ды по другой. Я с тебя лень-то выколочу. Притащился шут в конюшню. Кони от его шарахаются. Копытом и бьют, чуют нечистую силу. Ну, а в конюшне-то известно, кони забалуют, а спрос-то с казака. Тут уж испробовал шут кнута ременного. Приставили на сам тяжелую работу глину месить, да в денняках грунт менять. Заставили глину трамбовывать. Буфер вагонный, вон в белой ручке стал быть, и танцуй. Из конюшни бегом на плац, ружейные приемы учить, потом езда с джигитовкой, потом рубка лозы. И так каждый день с утра до ночи, а чуть что по скуле. Спробовал шут за службу и порки, и карцера. Спасибо, казачки жалели. Кто припарку на сеченую спину поставить, кто шкальк поднесет, чтобы от боли до сустатку кости не ломило. Чаю сахару одалживали, гостинцами из станиц делились. Год прошел. Наш-то казак с Кумылжинской давно женился, первенца дождался. Ну и, как верный слову, со сменной сотней в полк обратно возвернулся. Как там, думает мой, шут его знает. В ночь перед Рождеством пошел во дворец, на прежнее свое место, где по всем стенам похабные картины висят. Увидал себя у дверей в карауле, как в отражении посмотрелся. Здорово, слушайте, говорит. Тут шут свое прежнее обличие принял. Да како прежнее? Смотреть срамота! Стал шут выправленный, грудь колесом, спина прямая, живот подтянутый, копыты ровно стоять, начищенные, как лакированные, хвост к бедру, как шашкой придерживать, рога обломаны, морда вся от мордобоя заплыла, лицо круглое, глаза щелочки, ну, как есть калмык. Ой, стонет шут, на силу я тебе дождался. Так и так, говорит казак, ты свое дело сделал,

0: забирай меня в ад, согласно расписке. Да какая там расписка, какой там ад, шут стонет. После такой службы любой ад раем покажется. Как вы только, казаки, такую службу терпите? Поволокся он к картине, левой рукой за раму схватился, как на джигитовке учили, да на полотно ты вскочил. Бабы толстомясые на его только глаза растопырили. Он их видеть не может. Пошел куда-то за кусты, и там, видать, отсыпаться завалился. С тех пор я его никто и не видал.
1: Наши сказки. На радио Гамаюн.

0: Светлые вести на радио Гамаюн.
1: Под воздействием вибраций гусельных струн укрепляется связь между духом, душой и телом, нашим золотым, серебряным и медным царствами. Дух напрямую черпает сведения из вселенского информационного поля, вещего леса. Душа наделяет неисчерпаемой силой на светлые деяния. Тело дает возможность духу получить новый опыт, а душе – приложение ее сил. Они полезны друг другу. Вместе эта троица способна творить чудеса. Но только при одном условии. Подробности.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
1: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести на радио Гамаюн.
4: У наших предков, у славян, междел высокого значения всегда кречением к словам жило особое почтение.
5: Анализ.
4: Как это по-русски?
5: По-русски разбор.
4: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаюн.

0: о скрытом смысле и прямых намеках.
1: Слово – мощный символ, а символы и знаки правят миром.
2: Очень скоро на радио «Гамаюн».
0: «Вещий лес». Поговорки со смыслом.
3: Холостому помогай, Боже, а женатому хозяйка поможет.

0: Радио Гамаюн. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Здравые вести. На землях Руси возродилась традиция изготовления сурицы, оздоравливающего и дающего силу напитка. Разнотравье лугов, полей и садов, мед да вода – вот волшебная троица для сурицы. Кто любит и пьет ее из сныти, крапивы, одуванчиков, а кто из веточек хвои, кто из иван-чая, душицы, мелиссы или яблони, малины. Как говорят, на вкус и цвет товарищей нет, и, не попробовавши, вкуса не узнаешь. Узнайте и найдите и вы свой любимый вкус сурицы. Здесь море возможностей для творчества. Можно экспериментировать и сочетать разные травы, цветы и веточки. Летом наступает самое время. Хочешь, чтобы напиток получился действительно волшебным? Поговори с травками, что срываешь. Поблагодари их. Да не бери все, оставь на размножение и красоту земле-матушке. А вот и рецепт приготовления сурицы. Возьмите чистую сухую банку объемом 3 литра. Туда на треть объема засыпьте траву, добавьте натуральный мед граммов 100-150 и залейте родниковой или очищенной водой. Горлышко оберните тряпочкой и завяжите. А дальше ранним утром вынесите банку на весь день на солнце. Чувствуете разницу? Не в темное место, а на солнышко. Так делаем дня 3. Если пасмурно, то можно и 4, а если жара да очень солнечно, то и 2 дней хватит. Вот, собственно, и весь рецепт. Потом процедите, разлейте по бутылкам, расписным чашам да графинам и пейте на здоровье. Приятного всем питья и доброго здравия!
0: Новости будущего.
1: Природные вести. На Руси вновь получила широкое применение едва утраченная и забытая древняя природная система измерений – сажени, аршины, локти и пяди. Каждому с малых лет известно, например, что локоть – это 6 ладоней, аршин – это 5 пядей. Применение этой системы рекомендовано на законодательном уровне не только на Руси, но и широко за ее пределами. Русскую систему мер применяют как в строительстве, так и в пошиве одежды. Усадьбы, терема, бани, другие хозяйские помещения, мужские рубахи, шаровары, женские сорочки и платья теперь не только радуют глаз, но и заботятся о здравии своих хозяев. Старинные уникальные единицы измерения позволяют правильно подобрать крой и размер, и у каждого они свои. Например, мужчины ширину своих шаровар отмеряют пядями, в них свободно и без препятствий протекает энергия. Женские же платья, пошитые по своему размеру, при движении закручивают торсионные поля и тем самым берегут женское здоровье, делая девицу еще краше. Короткие и зауженные джинсы с низкой талией сегодня не в моде. Да и мода, как таковая, за ненадобностью канула в лету.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Терема, поместья, бани стали гармоничными и удобными для жизни. Облик городов и сел сильно изменился в лучшую сторону. Жилые помещения стали красивыми, полезными и рентабельными. Срок их службы 100 раз вырос по сравнению со сроком службы построек, созданных по метрической системе. Последнее постепенно выходит из применения.
2: Текст Ольги Громовой и Сергея Погалеева читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
3: Новости будущего.
0: На радио Гамаюн. Музыка вдохновения. На радио Гамаюн.

0: Восприятие чужих слов, а особливо без необходимости, есть не обогащение, но порча языка. Александр Петрович Сумароков.
1: Дивергенция.
0: Как это по-русски?
1: По-русски – расхождение.
0: Как это по-русски? Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: Конечно, будем много звучать на гуслях и даже петь. Если повезет, получим слаженный ансамбль гусляров России.
2: В Москве, в Измайловском Кремле
3: с 18 по 21 мая
1: стартует обучающий курс по игре на гуслях по мотивам легендарного видеокурса
3: «7 уроков баяна».
2: Подробности в Телеграм и по телефону
3: 915-89-59-249.
4: Гусельки.онлайн. И сказочный баян на связи.
0: Светлые вести на радио Гамаёк.

0: Поговорки со смыслом.
1: Муж с женой, что мука с водой. Сболтать сболтаешь, да не разболтаешь.

0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
2: Гусельная дрема – это музыкальное путешествие в мир наших предков.
3: Состояние, где границы между явью и навью становятся тоньше.
2: Совместно с нашими родами,
3: родом небесным и землей матушкой,
2: получим благословение на наши светлые деяния.
3: Пусть ведут они к воцарению справедливости, благоденствия и изобилия.
2: До скорой встречи
3: на гусельной дреме.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
4: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
5: Очистим нашу речь от пустых иноземных слов. Ведь только наши родные образы хранят силу и могущество русского языка.
6: Прессинг.
5: Как это по-русски?
6: По-русски – давление.
5: Как это по-русски?
1: Спроси у радио Гамаём.

0: о скрытом смысле и прямых намеках.
1: Душа – многомерная структура, ту, имеющая свой предел, ша.
2: Очень скоро на радио Гамаюн.
0: Вещий лес.
3: Знали.
0: Да забыли.
3: Будем вспоминать.
4: Бабушка гадала, надвое сказала. То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет.
0: Радио Гамаюн.

0: Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Компьютерные вести. Кто бы мог подумать, что санкции, примененные в смутные времена к России, способны в такой степени взбодрить нашу экономику? AMD и Intel, теряя огромные деньги и весь рынок сбыта на территории Руси, озвучили запрет на поставки микрочипов и видеокарт. Не дожидаясь нехватки процессоров, наши разработчики выдали решение на базе процессоров Байкал, ранее используемых в маршрутизаторах, точках доступа и сетевых коммутаторах.
0: Новости будущего.
1: При производительности, равной импортным аналогам, Байкал способен работать при температурах до 90 градусов Цельсия, так как разработан для промышленных условий, имеет в сотни раз большую надежность и долговечность при более низкой цене. Компьютерный рынок напрягся, а потом вздрогнул. Заказы на большие партии Байкала наши разработчики получили в первые же месяцы после рождения нового процессора. Но останавливаться на достигнутом они не стали. На очереди новая отечественная разработка – мощнейший процессор «АЛАТЫРЬ». Его название символично, так как на компьютерном сленге процессор называют именно камнем.
0: Мы делаем новости будущего.
1: Параллельно ведется разработка процессоров нового поколения «Эльбрус». «Эльбрус» — это полувековая история развития отечественной вычислительной техники. Это уникальная русская архитектура микропроцессора. Это группа компаний, объединенных одной идеей. И, наконец, это современный микропроцессор. Само же название можно расшифровать как «Все боги русов», «Все русские боги», «Мы русские», «С нами Бог». Текст Владимира Борисова читала Валерия Павлова.
0: Новости будущего.
2: Новости будущего. На радио «Гамаюн».

Я, добрый человек, обращаюсь к своему роду и роду Всевышнему. К вам, мои многомудрые ясноокие дедушки и бабушки. К тебе, лучезарный Боженька. К тебе, солнце батюшка. И к тебе, земля матушка. Благословите и наставьте на путь правителей всех уровней. Наделите их здоровьем душевным, духовным и телесным. Праведностью и ответственностью за деяния свои, за род человеческий и все живое на земле. Мы видим, как в сердцах человеков крепнет белый свет, заполняет собой тьму повсеместно и всевременно. Спрятаться от вездесущего света невозможно. Пробужденные душевные люди и человеки здоровеют, множатся и объединяются. С каждым днем мы все становимся счастливее, а правды через нас на земле становится все больше. Растущая совесть легко обращает вред в пользу, злобу в сочувствие, разъединение в дружбу. По духовному светлому, по душевному доброму, по явному понятному. Строится мир, строится. Ура! Ура!

0: печки-лавочки.
1: Деда, давай я посуду помыть помогу тебе. Вон сколько у нас накопилось после ужина.
0: Раз уж мы сегодня холостуем с тобой, внучок, с радостью помощь твою приму. Коль ты уроки все уже выполнил.
1: Давно уже сделано все, деда. Вот и подмога тебе пришла. А бабушка вернется и обрадуется.
0: Ну, это ты, Санек, молоток. Одобрям. Сейчас мы с тобой вдвоем в два раза быстрее все дочисто вычистим, да до блеска доведем. Вот порошочек тебе горчичный. Держи.
1: Деда, да разве поможет горчица с этим справиться?

0: долго это было и сложно?
1: Да, Санек, не просто это. Песок просеивать, да золу через сито пропускать, затем растворы делать. Но куда дольше было, когда дождевой водой мыли. Да кроме не использовали ничего. Затем кипятком пользоваться стали. Да не весь жир брал он, оставалось много. А как поняли предки наши, что куда легче средства сподручные иметь, жир, чтобы растворить, так сразу дело прочь пошло, легче. Раствор с золой делали, да очищали им сковороды до блеска кристального. Средства эти природные, для здоровья безопасные. Тут тебе и дезинфекция, и чистота небывалая, да и в пищу всякие вредные вещества не попадают. Представь себе, какие в старину пиры устраивали, да застолья знатные. Пировали богатыри не одним-двумя блюдами, а десятками, и каждое особливо подавалось на тарелочках. Вот и думали стрепухи, как работу себе полегче сделать. Тут горчичка и пригодилась. Любой сложности загрязнения изничтожить сможет.
0: Вот это да, деда. Стало быть, это стрепухи двинули технический прогресс, а не какое-нибудь конструкторское бюро. И жизнь всем облегчили. Вот так бы каждый на своем месте поступал.
1: Вот то-то и оно.
2: Печки, печки. Слушайте на радио «Гамаюн». Печки-лавочки.

0: Светлые вести на радио Гамаёк.
1: Под воздействием вибраций гусельных струн укрепляется связь между духом, душой и телом, нашим золотым, серебряным и медным царствами. Дух напрямую черпает сведения из вселенского информационного поля, вещего леса. Душа наделяет неисчерпаемой силой на светлые деяния. Тело дает возможность духу получить новый опыт, а душе – приложение ее сил. Они полезны друг другу. Вместе эта троица способна творить чудеса. Но только при одном условии. Подробности.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
1: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести. На радио Гамаёк.
4: Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. Иван Сергеевич Тургенев.
5: Диалог.
6: Как это по-русски?
5: По-русски разговор.
6: Как это по-русски?
0: Спроси у радио Гамаёк.

сможешь узнать, ты меня сможешь узнать, если я стану цветком.

0: Как чистить зубы, знают все. Как чистить печень, многие. Но лишь единицы задаются вопросом, как чистить самосознание. Ответ на него очень прост. Слушайте на радио Гамаюн
1: на 16 и 40 минуте каждого часа программу
0: «Как это по-русски?» «Как это по-русски?»
1: на радио Гамаюн.
0: А дедушки
2: так говорили.
3: Два сапога пара, да оба на левую ногу.

0: Радио Гамаюн. Живое, любимое. Новости будущего.
1: Добрые новости будущего. Обращение духовных лидеров. Благая весть. В режиме онлайн-трансляции созван единый собор для преодоления безлада и установления лада на Земле.
2: Мы делаем новости будущего.
1: Старцы, духовные лидеры, общественные деятели, деятели науки, искусств и просто неравнодушные граждане всей Земли в своем видеообращении выступили с обоснованием искусственного происхождения кризиса на планете и необходимости объединения усилий для выхода из него посредством возвращения к истокам, к конам мироздания, что есть основа всех вероучений человечества. Обращение собора направлено главам национальных государств и всем общественным объединениям. Работа собора продолжается.
2: Новости будущего.
0: Новости будущего. На радио Гамаюн.

0: каждое вводимое в употребление чужеродное слово не только отнимает у нашего русского разума свободу и свободность распространять и усиливать родной язык свой, но приводит его в бессилие и оскудение. Иван Сергеевич Тургенев.
1: Результат.
2: Как это по-русски?
1: По-русски. Итог.
2: Как это по-русски?
3: Спроси у радио «Гамаюн».

0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.
2: Гусельная дрема – это музыкальное путешествие в мир наших предков.
3: Состояние, где границы между явью и навью становятся тоньше.
2: Совместно с нашими родами,
3: родом небесным и землей матушкой,
2: получим благословение на наши светлые деяния.
3: Пусть ведут они к воцарению справедливости, благоденствия и изобилия.
2: До скорой встречи
3: на гусельной дреме.
2: 17 мая в 18 часов.
3: Встречаемся в белых облаках. Москва.
4: Улица Покровка, дом 4.
0: Светлые вести
1: на радио Гамаём.

0: Напишу я письмецо, напишу я письмецо.
1: Знали,
2: да забыли.
1: Будем вспоминать.
3: Всяк правду ищет, да не всяк ее творит.

0: Радио Гамаюн.
1: Радио Гамаюн.
0: Наши сказки.
2: Жили-были старик со старушкой. Была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко, острое, пестрое да красивое. Покатилось яичко с полки на полку, на осиновую лавку, на сосновый пол. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко покачнула, а порог стукнула. Тут яичко и разбилось. Тут стал дед плакать, стала баба рыдать, стала курица летать. Загоревал кошка, сел на окошко слезы лить. Загоревал петушок, сел на шесток. Двери захлопали, бараны затопали, ворота заскрипели, птицы горестно запели. Пошли внучки по воду, то дело услыхали, ведра изломали, к матушке побежали. Ничего ты, матушка, не знаешь, как у нашей бабушки снесла курочки яичко острые, пестрые да красивые. Покатилось яичко с полки на осиновую лавку, на сосновый пол. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко покачнула, а порог стукнула. Тут яичко и разбилось. Стал дед плакать, стала бабушка рыдать, стала курица летать. Загоревала кошка, села на окошко слезы лить. Загоревал петушок, сел на шесток. Двери захлопали, бараны затопали, ворота заскрипели, птицы горестно запели. А мы пошли по воду. То дело услыхали, ведра изломали, к тебе прибежали. А матушка тесто месила. Как услыхала, заголосила, квашню разбила, тесто вывалила. Побежал к батюшке. Ничего ты, батюшка, не знаешь, как у нашей бабушки снесла курочка яичко острые, пестрые, красивые. Покатилось яичко с полки на осиновую лавку, на сосновый пол. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко покачнула, а порог стукнула. Тут яичко и разбилось. Стал дед плакать, стала бабушка рыдать, стала курица летать, загоревала кошка, села на окошко слезы лить, загоревал петушок, сел на шесток. Двери захлопали, бараны затопали, ворота заскрипели, птицы горестно запели. Шли дочки по воду, то дело услыхали, ведра поломали, ко мне прибежали. Я тесто месила, как услыхала, заголосила, квашню разбила, тесто вывалила. А батюшка на ту пору рыбу ловил. Как услыхал, заголосил, сеть порвал, рыбку выпустил. Дед плачет, баба плачет, внучки плачут, матушка плачет, батюшка плачет, а курочка кудахчет. Не плачь, дед, не плачь, баба, я снесу вам яичко не пестрое, не острое, не красивое, да простое. Будьте его кушать, старые сказки слушайте. Ко-ко-ко.
0: Наши сказки на радио Гамаюн.

0: Радио Гамаюн.
1: Дома стены помогают.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

зимою, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Радио Гамаён. Бывайте здоровы, живите богато.

0: Вещий лес. О скрытом смысле и прямых намеках.
1: Здравия тебе, славный потомок славного рода. С тобой лесовичок-боровичок и программа «Вещий лес». Расскажу я тебе сейчас, мой дорогой слушатель, что значит слово «агрегор». Именно «агрегор», а не «эгрегор». Слово «эгрегор» мне непонятно. Буква «э» впереди разрушает восприятие. А вот «агрегор» – это агрегат горный. Что такое агрегат? Это устройство, кое состоит из многих частей. Горный – это высокий. Агрегор состоит из подобных человеческих мыслей. Каждая нами порожденная мысль уходит в пространство, в вечность. Она ищет себе подобные. Да и сам агрегор ищет подходящие составные части и стремится управлять людьми. Все агрегоры, созданные людьми, паразитические. Они отнимают у нас силу и управляют нами. Ты хочешь подчиняться таким агрегорам? Я нет. Слушай и проверяй своим сердцем. Если сведения радуют, бери ответственность на себя. Это твое. Пользуйся и не вспоминай, кто и когда сказал. А с тобой был лесовичок-боровичок Владимир Артамонов.
0: Вещий лес.
1: Артамонов.

Начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами, тайга, застройка, снег, нефтяные скважины, друзья назвали дураками, родители отважными, в поисках крыши, что станет для детей спасительной, всю молодость оставили, вагончики строительным, ремни затянуты туго, расходы минимальные, в праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные, Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина, время раскрашивало лица в мешки и морщины, и вот она цена моего здоровья и счастья, молодость родителей, разбитая на части, мама мела дворы, батя 30 лет водителем, герои моих комиксов, мои родители.